0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Совет, как преобразиться, за считанные минуты. Контрастный душ, проверенный временем способ. Чередуйте горячую воду с холодной. И вот результат. Вы заряжаетесь бодростью, а кожа мгновенно приобретает здоровое розовое сияние. Главное, не переусердствуйте с горячей водой, иначе потом не скроете ожоги. Если нет возможности принять душ, просто попеременно мойте руки горячей и холодной водой, и бодрящий эффект появится за считанные секунды.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: «Счастье есть», говорит прекрасная Сати Казанова. И, кстати, запечатлеть его стало гораздо проще.
1: Ну-ка, расскажи.
0: Да, есть такое устройство, как умные очки, и они научились наконец-то делать фотографии. И могут еще, помимо фотографий, рассказывать это своему владельцу. Могут рассказывать о том, что происходит вокруг. Благодаря как раз встроенному искусственному интеллекту они могут описать то, что человек только что увидел или услышал. Вот такая вот функция, а называется она сверхчувствование. Хотела бы ты себе такие очки?
1: Ты знаешь, было бы здорово, когда вот вокруг темно, да, хоть глаз выколи, как говорится, ничего не видишь, а идешь в этих умных очках, и да, осторожно, впереди лужа, осторожно, впереди открытый люк, ну вот это здорово.
0: Да, конечно, ну может быть там есть какие-то тонкости.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире программа «Сели, поели» и я ее ведущая Екатерина Трегуб. Ну что, готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. В этом выпуске делюсь с вами рецептом молочного коктейля с яблоком. Что нам для него нужно? Одно яблоко, 300 мл молока, 2-3 шарика ванильного мороженого и 1 столовая ложка сахара. Как готовим? Яблоко моем, очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем небольшими кусочками. Отправляем в блендер, добавляем молоко, мороженое и сахар. Взбиваем до однородной воздушной консистенции 30-60 секунд. Пробуем и при необходимости добавляем еще сахара или мороженого. Разливаем в высокие стаканы и сразу подаем. Можно украсить кусочком яблока или щепоткой корицы. Вот и все, друзья, коктейль готов! Приятного вам аппетита и до скорых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, к палям телхит, который пыль, ты гамы на мгшаус, а умни на пенелькут. Чукотка, гютылин, это сыуманит, мыка, манит, клекин, кликин, миллион тем. Те у него кандидат ака премьер-министра Михаил Мишустин на те у кельхил ед, я на мгшаусе на тим кона мангиткин нир амасинген на регион кинат кин рультельсин на мангиткин на мгшаусен миллион тем. Минкре на мгшаур кета информагентство Чукотка. Морок регион кината гамания сина тротор тваун вете жкихан камрияси таун вете пете акарарай панамат васатем. Анкамар сан вете милосертен мса твойвуным нам кине. Тва премьера асилманит региона танья манивен ратиргон кам милосертен мсом. Рамаутете рекваун вете экономика тем. Анкерен Чукотка кенашваген ашине тасумани переоргат милосертен мсакене. Эксперт ате нанамгшаур кете гемкешинет мани трешхргат налогауты. Чукотка кремкен нынгаттыван вот намытвас эты гамгошин атэм пирик заявка от перен веты ян веты нынгаттыван вышкальтэм. Амас этэм генрэшэсэн торгеты нрохэна район кенатэм. Кос укэльни укаса мэнгпэсэ укаса ватэрка кисэканье ука гурэсэ кэнк амторчаплэн ука. Эрмельтетсе крэн ате укэсил етны калей паткэн ат клэккэна гэвэутэм. Манитрэль хэргэна ат нымкэхэн мангит клэккэна нрох клэккэн тысячтэм. Анан мэкс аныннэн миллион нрох клэккэн тысячтэм. Анныгэттэван вэшкэлкэна мэнгэпэсил каса заявка ата нэрэпэрэнгэн ат клэккэна хон асхэн каутаунэн.

Это сеньи ищена кликин манигиткин нен паролька укрэнлэн от торгин. Ветеранята нутеврината плеткулят новинредхене тривинте таксиниткине бизнес Чукотка кам. Энану и госакурга тренлэн от вэнга кликин нен паролька ука кликин мальсанкау тауниэта сеньи ищена. Мальсингина Алсока ветерана нерени гусеунет минкри синиткине мюсертенмас это анкама манивенра тиргета ратом гаун вете синиткина это мюсертенмас анчака танкасе элитко нутеверингет это анкамаргина троер это минкре нанамгаса оркнерам фондакин развития Чукотки Мария Гурина. Чукот как на тваха на тамас овенра тирга тратом гаун вете синиткин миосертенмас на энантин маус от энана и госакурга ка корпорация МСП Единая Россия нкама опора России. Наматвас от билибино кингайманин на рос кранна это манин невац от косинота это округа кина управления по ФСБ. И на нам гасаур кате нев анир на некезит усенгивет кина о том гас от кинота это если ус ведомства кина нынгива оркана. Тенкит онгар кина ищен ясе это округа кина прокуратура таги ищен от мира харсес аунвет судет нин вас это уголовные дела Билибинский район кина. Нинитель это гайманин на расштрафованген от лимнеора тиненым сенкин от мисити неренсенген от эусем на раоскранген от амгроткина евевтем. Анканай птапшит куркан атау нанмасенс атагнетем.

0: скажу.
1: Но теперь я его просто обожаю. Очень люблю, стараюсь как можно чаще готовить.
2: Здорово. Я вот очень люблю пюре с котлетами. И мне кажется, что я вот за пюре с котлетами я готова душу продать. Ну, кстати, аппетит может разыграться не только к вкусной еде, но и к хорошей музыке. Так что пора его утолить скорее.
3: Музыка. Микроизмени.

0: и олени пасутся под музыку.
1: Радио Бурга.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Что значит всем известная абракадабра? Многие считают его лишь набором бессмысленных звуков. Однако история этого слова оказывается куда более интересной. Слово абракадабра имеет глубокие корни. Одно из предположений связывает его с абракасом, мистическим существом, упоминаемым в древнегреческих магических папирусах и гностических текстах. В гностической философии абракас был связан с числом 365, числом дней в году, символом завершенности времени и космического порядка. Любопытный факт. Сумма числовых значений греческих букв имени Абракас тоже равняется 365, что лишь усиливает его символизм. Первое упоминание абракадабры связывается со вторым-третьим веками нашей эры. Тогда это стало...

0: Разбуди меня.
1: Разбудила нас группа «Ночные снайперы». И, кстати, продолжая тему любви и отношений, новость. Психологи выделили 7 фраз, которые мужчины часто произносят, когда чувства начинают угасать. Например, «Мне нужно пространство». Или «Ты хочешь слишком многого». Или «Я сам не знаю, чего хочу». Вот как тебе такое? Могут ли просто фразы стать ред-флагами?
2: Слушай, ну, вообще, если смотреть с точки зрения девушки, мне кажется, любая даже вот просто смс-ка, написанная мужчиной, почему-то мы читаем их с какой-то неправильной интонацией. Вот мне муж часто говорит, ну, что ты на меня злишься? Ну, я написал, там, извини, я сейчас занят. Я читаю не «извини, я сейчас занят», я читаю «извини, я сейчас занят».
1: Мне кажется, это в целом проблема смс-ок. Я вот даже просила иногда в скобочках написать эмоцию, с которой человек отправляет смс.
2: Да, кстати, то же самое. Я его попросила потом, ну, давай хотя бы там смайлик там добавь или скобочку, как будто ты улыбаешься.
1: И вот вроде хочется сказать, лучше звоните, но со звонками тоже сложно.
2: Да, ну, поэтому, кстати, вопрос, а вот этот психолог, это девушка, интересно, или мужчина?
1: А вот подробности не пишут. Ну, наверное, все-таки девушка.
2: Да, мне тоже так кажется, потому что, ну, мужчины, у них свой взгляд, да, свое видение, да. Вот у нас, мы по-другому это совершенно
1: Наверное,
2: воспринимаем.
1: Даже об этом и не задумываются мужчины.
2: Ну да, какая-то вскользь сказанная фраза, мы ее можем воспринять совершенно неправильно. Мне кажется,
1: ну,
2: так.
1: Я думаю, что, конечно, не всегда стоит делать поспешные выводы. Иногда все-таки отношениям просто нужно время и желание услышать друг друга. Об этом группа «Дискотека Авария»

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Жительницу Санкт-Петербурга осудили за мошенничество с детскими пособиями на Чукотке. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы, женщина воспитывала 4 детей в возрасте до 17 лет и постоянно проживала с ними в городе на Неве. Чтобы получать пособие в повышенном размере, многодетная мать оформила фиктивную чукотскую прописку через посредника за 20 тысяч рублей. После этого она через госуслуги подала заявление на единое пособие с учетом прожиточного минимума, который установлен на Чукотке. Всего таким образом она получила выплат на общую сумму почти 500 000 рублей. Подсудимая полностью признала свою вину, а также начала возмещать причиненный государству ущерб. Однако суд квалифицировал ее действия как мошенничество в крупном размере и назначил наказание 3 года условно с 3-летним испытательным сроком. Билибинское кладбище оградят от диких животных. Бригада местного предпринимателя уже спроектировала систему и приступила к монтажу. В рамках работ установят 176 стоек и натянут более 3,5 километров электропроводящей ленты. К ограждению также подключат импульсный генератор, который работает от аккумулятора и солнечной панели. Установят предупреждающие знаки. Стоимость работ составит 2 300 000 рублей. В России могут изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как пишет РИА Новости, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, которые работают у физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200. Сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка.

0: 7 Чукотка, Катя Макаренко и Ксения Волкова с вами.
1: Группа Five Star Family жарко напомнила нам, что на дворе июль, перешагнули середину месяца, 16 число сегодня, друзья, четверг. Правда, вот за окном совсем не жара, там комфортные, слава богу, комфортные, 15 градусов тепла, юго-восточный ветер 8 метров в секунду, с порывами 9 метров, солнечно, хорошо, тепло, ну, тем не менее, комфортно. Ну и что же, сколько сейчас времени, Катя?
0: 14.07, я вижу на студийных, самое время продолжить наш марафон хитов и забавных новостей.
1: Да, вас ждут. Александра Стен будет совместно с Сашей Лопес и Эммануэлем Рива. А после узнаем мы очень много интересного в программе «Мир наизнанку», так что не переключайтесь. Ну а прямо сейчас проект «Казаки делают хиты».
2: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по незнакомому городу, а в руках у вас не телефон, а бумажная карта, сложенная так, что видна только нужная часть. Вы не следите за синей стрелкой, вы читаете улицы, как строки в книге. И каждый поворот – ваш собственный выбор. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Бурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто отказались от навигаторов и вернулись к карандашу, компасу и чутью. Речь о реальных людях, от туристов в Париже до геологов Монголии, от студентов Токио до пенсионеров в Лиссабоне, которые используют только бумажные карты, даже когда рядом есть Wi-Fi и спутники. Для них карта не просто инструмент, это диалог с пространством. В Японии один фотограф путешествует по стране только с топографической картой 70-х годов. Он говорит: «Навигатор ведет к цели, а карта – к открытию». А в Норвегии школьники учатся ориентироваться по бумажным картам и компасу с 8 лет. Если батарея села, вы не потеряны. Вы просто смотрите на горы и понимаете, где север, рассказывает учитель. И да, такие люди развивают особое чутье. Они замечают, как меняется уклон улицы. Запоминают здания, а не повороты. А если заблудились, не паникуют, а ищут на карте ближайший мост или площадь. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся изучением карты,

что прошел мимо нужного переулка 3 раза. Другой раз турист спросил у местного, где я, и тут показал пальцем на карту в его руках. Один дедушка в Португалии до сих пор использует карту времен Салазара. Она старая, но честная, не врет про пробки.

Реклама на радио «Бурга». Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд. Круглогодичная работа. Грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78. Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ну что же, группа «Сдуб Шиздуб» напомнила нам, что ночи могут быть темными и очень веселыми. Катя, я хотела спросить у тебя, как тебе наши белые ночи, но потом вспомнила, ты же из Питера, или вообще, или все-таки есть разница между питерскими?
1: Ой, знаете,
0: нашими?
1: Вообще, в целом, я привыкшая к белым ночам, но я бы сказала, при всей моей любви к Питеру, что в Питере, ну, демо-версия белых ночей местных, это правда.
0: Ну, слушай, здорово. Я думала, что все-таки есть что-то одинаковое. Но видишь, как бывает. Наши действительно как день. Да. Ну и смотрите, друзья, следующая новость для тех, кто тоже видел ночь и гулял всю ночь до утра, или, может быть, до утра работал. Американцы придумали кофе в форме карманных картриджей с азотом. Теперь достаточно просто впрыснуть концентрат в кружку с водой или молоком, и на выходе у вас получается напиток с кремовой пенкой. И, между прочим, такие картриджи хранятся больше года и даже без холодильника. Но мне кажется, жизнь становится все проще и проще. Вот лапша, которую заваривают холодной водой, теперь вот кофе за секунду без чайника с кипяточком. Вообще, ты как к этому относишься?
1: Мне кажется порой, что ленивые люди вообще заправляют этим миром и сделают все для того, чтобы им лениться было гораздо удобнее. Правда, у меня есть такое подозрение. При всем при том, сколько вещей для удобства придумывается в наше время. Это правда.
0: Ну, правду говорят, что лень — двигатель прогресса, смотрите, да? Ну что ж, совсем скоро пригласить даму на чашечку кофе будет не так романтично, да? Одно дело, когда этот кофе готовит бариста, приносит тебе эту ароматную кружку, рисует там какие-то красивые сердечки, рисунки на этой пенке. Ну, а другое дело, конечно, впрыснуть что-то из картриджа в кружку с водой. Ну, а в нашем плейлисте минутка другой романтики. Бахти Туркен и их интрижка. Узнаем, есть ли там повод для крепких напитков.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Подчас модные тренды вызывают у нас сплошное недоумение. Можно ли найти им применение вне подиума? Можно ли в обычной жизни носить меховые шлепанцы, прозрачные юбки поверх мини-шортов и смешные плюшевые куртки? Как же здорово, что в этом сезоне дизайнеры обратили внимание на весьма практичный трикотаж. Теплые и уютные обновки придутся в наших погодных условиях весьма кстати. Одно из самых актуальных сочетаний – грубая шерсть и кружево. К легкой кружевной юбке достаточно подобрать шерстяной свитер, кроссовки и теплое пальто оверсайз. И непогода станет раздражать гораздо меньше. А еще среди осенне-зимних трендов был замечен комбинезон из тонкого трикотажа. Добавляем к нему футболку в полоску, шейный платок и комфортную обувь. Или же сыграем наоборот. Наденем под легкий шелковый комбинезон трикотажную водолазку. К российской погоде этот образ довольно легко приспосабливается. Удобные ботинки до щиколотки и опять же длинное пальто или дубленка. Очень много копий было сломано в споре о том, кто на самом деле совершеннее.

0: И мужчины или женщины? Как хорошо, что в копилке прекрасной половины человечества немало баллов. К примеру, исследователи из Британии установили, что женский иммунитет намного крепче мужского. Дамы примерно в полтора раза устойчивее к разным инфекциям, начиная от банального насморка. Главная причина явления кроется в том, говорят британцы, что задача женщины – продолжение рода, и никакой микроб не должен этому помешать. Не все так однозначно и в вопросах интеллекта. Общепринято можно считать тот факт, что логика лучше развита у мужчин. Но вот австрийские ученые добавили в эту бочку меда свою ложечку дегтя. Оказывается, мозг сильного пола снабжается кровью на 12% хуже, а значит, изнашивается быстрее. Как следствие, старушки соображают лучше старичков.
1: Территория женщин.

0: Ну что ж, друзья, пока Люся Чеботина мечтает, чтобы по мотивам ее любви сняли кино, новость из мира искусственного интеллекта подъехала. Тем более, что сегодня, собственно, и день того самого искусственного интеллекта отмечается, как мы выяснили. Тилли Норвуд, нейросетевая актриса, впервые получила главную роль в фильме. Причем играть она будет практически саму себя. Ее персонаж — это нейросеть без тела, детства и личного опыта. И по сюжету фильма она решает начать жить по собственным правилам, чтобы найти себя. И мне это, если честно, напоминает такое какое-то милое восстание машин, такой легкий намек. Кать, как ты к этому относишься?
1: Мне кажется, что здесь больше всего запереживали актеры. У них повысилась конкуренция, у них и так много людей, так сказать, в цеху, а здесь еще и нейросетевая актриса.
0: Ну да, кстати, я еще слышала, есть такая программа тоже, вот нейросетевая, которая полностью заменяет работу операторов. То есть каким-то образом снимаются кадры, да, там загружается это все в эту нейросеть, и она генерирует вот эти вот, скажи мне, это киношник.
1: Генерирует планы.
0: Да, планы, свет выставляет, то есть все делает за оператора. То есть вот теперь такое тоже есть.
1: Интересно. Ну, самый главный спор, есть ли у этого всего душа, конечно.
0: Да, это вопрос такой. Мне кажется, все-таки у каждого, да, актера, у каждого режиссера, оператора свое видение, да, вот этой картинки. И он работает сугубо из того, как он ее видит. А что, какая душа и какое видение в нейросети, тут вопрос такой интересный.
1: Ну, конечно, это тоже все закладывает человек. Он же пишет какую-то программу, но...
0: Но он же пишет, исходя из идеала. И нейросеть делает идеально.
1: Возможно, что вот шероховатость актера, она и делает его настоящим актером, что он не идеален. А нейросеть делает актрису, так сказать, идеально выверенным специалистом.
0: Это вот то же самое касается, и мне кажется, вот нейросетевой музыки, да, которая загенерирована нейросетью. У каждого певца свой какой-то тембр, да, свое какое-то расщепление голоса, какие-то свои, может быть, дефекты, да, есть там речи. То есть изюминка, да? А у нейросети изюминки нет.
1: Ну, даже был тест, такой спор, когда вышла песня «Снегурочка», и настоящие актеры профессиональные пытались переделать, перезаписать это своим голосом и сравнивали, как поет ИИ и как поют они. И зрители, подписчики пытались понять, что лучше, или исполнение живое, исполнение актера-певца.
0: Ну и кто победил? Мне кажется, люди.
1: Ну, конечно, это, да, спор тут очевиден, потому что нам ближе, то нам понятнее. И побеждали чаще всего, конечно, актеры-певцы.
0: К этому нужно прийти, да? Наверное, как-то нужно принять, понять. Ну, с другой стороны, вот этой актрисе все же не надо платить гонорары, у нее нет райдера, она всегда в строю, не опаздывает.
1: Здесь похлопали продюсеры, обрадовались.
0: И график соблюдает. А ведь с людьми сложнее. Мы не такие покладистые. Мы можем сказать: графика, пошел он нафиг. И группа «Несчастный случай» знает об этом. Давайте послушаем.
2: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: Не учи ученого.
1: В Узбекистане обнаружен греческий военный лагерь возрастом 2200 лет. Археологи, возможно, нашли редкий след эпохи Александра Великого, эллинистический военный лагерь на юге Узбекистана. Памятник Искандар-Тепа расположен на холме Сурхандарийской области на границе древних Бактрии и Согдианы. С него открывается вид на небольшой оазис, а само место удобно для контроля территории. Сначала ученые предположили, что здесь было обычное сельское поселение, но новые исследования все изменили. С помощью магнитометрии и георадара специалисты обнаружили под землей овальный ров длиной почти 400 метров, который опоясывает вершину холма и окружает участок площадью более гектара. Раскопки подтвердили его существование. Ширина рва местами достигала 7 метров, а глубина — метра. На внутренней стороне нашли ямы от столбов. Вероятно, здесь стоял деревянный частокол. При этом следов капитальных построек почти нет. И это как раз типично для временного военного лагеря, а не для города или крепости. Еще ученые обнаружили множество больших керамических сосудов, зарытых в землю. На их стенках остались известковые отложения, а остатков растений не нашли, поэтому ученые считают, что в них хранили воду. Это логично. На вершине холма нет источников, и воду приходилось доставлять из долины, собирать дождевую или подавать по каналу. Один такой канал, предположительно, нашли на северном склоне. Датировать лагерь помогли находки. Прежде всего, монеты греко-бактрийских правителей – Диодота II, Евтидема I и Деметрия I. Скорее всего, лагерь использовали во II веке до нашей эры, возможно, с продолжением и в I веке до нашей эры. То есть уже после походов Александра, в эпоху, когда греко-бактрийские цари контролировали часть Центральной Азии и ставили форпосты для охраны границ и путей. Позже холм стали использовать как кладбище. По краям участка нашли около 90 овальных ям, некоторые из которых относятся к 1 веку до новой эры, 1 веку новой эры. Получается, место оставалось важным долгие годы, просто его назначение менялось. Такие временные лагеря редко удается распознать. Неглубокие рвы со временем исчезают, деревянные укрепления сгнивают, а сосуды остаются скрытыми под землей. Благодаря современным приборам, скромный на вид холм рассказал ученым о том, как солдаты когда-то занимали, снабжали и защищали границу между

0: Друзья, это была Ава Макс, и она нас отлично разогрела. Мне кажется, самое время, ведь на часах уже 14.54.
1: Да, согласна, пора стряхивать с себя остатки послеобеденного сна и бодрым шагом двигаться в следующий час.
0: Куда мы направляемся прямо сейчас? С вами Ксения Волкова
1: и Катя Макаренко. Встретимся после выпуска свежих новостей.
2: Живое радио Чукотки.

0: До утра. Буквально вот неделю назад, а сегодня уже, смотрите, 16 июля. Надо как-то постараться его не пропустить. Тем более, что у нас на Чукотке оно очень короткое. И, кстати, вот я буквально вчера поняла, что еще ни разу не рисовала мелом на асфальте со своим сыном. А ведь сегодня отмечается день рисования на асфальте.
1: Нужно, кстати, исправлять.
0: Да. Слушай, Катя, а ты как любишь проводить летние денечки в Петербурге?
1: Ой, я обожаю кататься на велосипеде. Очень люблю ходить как можно больше, брать от хорошей погоды. Год, главное, чтобы с ней везло, это точно.
0: Ну да, кстати, для нас это тоже актуально. И я, между прочим, тоже люблю на велосипеде кататься. Это вообще здорово. Жду не дождусь, когда вот сынок вырастет, вместе с ним поедем куда-нибудь по нашим чукотским просторам. Ну что ж, друзья, несмотря на будни, давайте не терять детского задора и вместе сохраним эту атмосферу легкости и радости на протяжении ближайшего часа. Поехали!
2: Радио «Пурга».

0: Кроме тролля от девочки, а моя следующая новость о женщинах в целом. Ученые кинули буквально камень в наш огород, Кать, представляешь?
1: О, как? А что случилось?
0: В общем, психологи проверили, правда ли жизнь в богатстве, а в том, что мы замечаем вокруг себя. Группа Бандерас дальше.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Как известно, когда подсудимому объявляют о его невиновности, радость последнего перехлёстывает через край.
4: 16 июля 1927 года. Лондон. Судебное заседание.
5: Таким образом, в связи с тем, что вина подсудимого не доказана, уголовное преследование в отношении мистера Дракса прекращается.
6: Ура! Я знал, что британский суд самый гуманный суд в мире! Да здравствует британское правосудие! Где мой адвокат? Где? Дайте я его расцелую!
4: Да. А что? Что такое-то?
5: Мистер Дракс, вы арестованы.
6: Кто я?
4: За что?
5: За нарушение закона.
6: Ну чё, какого закона? Вы люди добрые, ну посмотрите, что творят, а? Прям в зале суда. Беспредельщики.

0: Возмущался мистер Дракс совершенно напрасно, потому что закон он действительно нарушил.
1: 16 июля 1927 года в Лондоне из-за эпидемии гриппа поцелуи были запрещены.
2: Ежедневная,
3: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Оформите полис ОМС в компании «Сагазмед» и получите доступ к цифровой версии полиса в несколько кликов на сайте sagaz-med.ru или в мобильном приложении. Оцените удобство сервиса уже сегодня и забудьте о бумажных документах. Теперь ваш полис ОМС всегда под рукой. «Сагазмед. Мы заботимся о вас».
2: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: происходит, длится довольно долго, что аж навек. Да, хочется очень многих вещей настолько долгими сделать, что голова закружится от этого количества. Но ресурсы, они имеют свойство заканчиваться. Даже нервы можно прозвать подобным видом сырья, которого иногда очень не хватает. Но мы пожелаем всего-то побольше, ну и вместе с этим о чем-то более приятном. К примеру, о том, что 16 июля – это день вкусной еды. И да, этого ресурса хочется максимально много, но что имеем, то имеем. Да и в целом учиться готовить, чтобы все было вкусно, тоже стоит. Потому удачи на пути. Ну а если вы уже это умеете, то, наверное, пожелаем чего-нибудь еще. Абсолютно всего. Ну а сейчас Джейсон Дерула, Дида, Well, Love Stuck, а после елка. Эти витражи. Ведь хороших песен тоже много не бывает.
1: Радио Стургат.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Замучились отмывать кисти для макияжа? Вот гениально простой способ. Намыльте ворсинки шампунем и энергично проведите ими поперек зубцов расчески гребня. Грязь уйдет за секунды, и кисти станут как новые.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, нас в этом убедили. Любовь не горит, так что, друзья, давайте поверим и не будем проверять. Может быть, она пылает, то только в хорошем смысле. Ведь их на самом-то деле довольно много. Но мы берем только то, что нам сейчас необходимо. Ну, а вместе с тем, необходимый анонс, который расскажет, что стоит, что не стоит делать в мире дикой природы, в том числе и природы Чукотки. А после послушаем Eurythmics и There Must Be An Angel. Ведь это нужно. Это очень хорошо.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

А вот и доиграла. Замечательная песня, после которой надо напомнить о другом замечательном варианте, который, кстати, можно реализовать прямо сейчас, и это возможность писать сюда привет и поздравления. Благо, поводов достаточно. Плюс можно использовать лично свои, которые не зависят от какой-либо даты и от того, что все сегодня празднуют день вкусной еды, от вас не убудет. Во-первых, вы тоже можете его отпраздновать, а во-вторых, кого-нибудь чем-нибудь поздравить. Ведь это займет минимум времени, да и даст человеку свежий повод сказать, какой вы хороший, что вы все помните и ничего не забыли. Все зачитываем, номер все тот же, 924-789-2222. Ну а сейчас Татьяна Куртукова и «Волшебная любовь» в отличной песне.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Следственный комитет расследует аварию с вахтовым автобусом под Билибино. Как сообщает информагентство «Чукотка», уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором пострадали сотрудники арктической строительной компании. Авария произошла 8 июля на дороге из Билибино в Певек. По версии следствия, водитель не справился с управлением при спуске с сопки Олескеровская. Машина на базе Урала опрокинулась и съехала в кювет. Травмы получили 14 человек, в том числе водитель. Двум пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью. Погибших нет. Следователи проверяют техническое состояние транспорта, действия водителя и соблюдение правил перевозки работников. Сейчас в районной больнице остаются 10 мужчин в возрасте от 23 до 48 лет. Их состояние улучшается. 8 пациентов врачи планируют выписать до конца недели и еще двоих на следующий. Лил Кейт станет хедлайнером фестиваля «Берингов пролив». Как сообщили в окружном правительстве, музыкальная программа «Под открытым небом» пройдет в Анадыре 18 июля на площади перед окружным домом народного творчества. Концерт начнется в полдень. На сцену выйдет хип-хоп-исполнительница Лил Кейт, известная сочетанием R&B, поп-музыки и рэпа. Также перед зрителями выступит певец и композитор Дима Пермяков, победитель проекта «Музыкастинг 5.0» и участник шоу «Голос», «Песни» и «Новая звезда». Еще одним артистом станет солист проекта «Вольные» Данила Карзанов. В своих композициях он соединяет академический вокал с современным звучанием. Финальную часть вечера проведет диджей Фокс Рейнеке с Камчатки. Для публики он подготовил танцевальный сет в стиле хаус и фанк. Посетить мероприятие могут все желающие старше 6 лет. Подросткам с 14 лет официально разрешили привязывать госуслуги к аккаунту на Авито. Раньше верификация была только для совершеннолетних. Обновление, разработанное совместно с Минцифры, касается не только упрощения входа, но и защиты. Если система заподозрит взлом и ограничит доступ, пользователь сможет воспользоваться опцией «позвать взрослого». Родитель подтвердит личность ребенка удаленно, не заходя в его профиль. Как заявил директор по доверию безопасности Авито Наталья Юматова, это шаг к тому, чтобы первый опыт торговли был вдохновляющим, а не пугающим. Армия Ирана нанесла комбинированный удар по радиолокационной системе ПВО на авиабазе в Кувейте и месту скопления американских военных. Это 8-я волна операции «Наср-2». Кувейт подтвердил отражение атаки дронов. Ранее корпус стражи Исламской революции заявил об уничтожении американского МК-9 «Риппер» над Ираном. Накануне командование американскими войсками начало новую волну ударов по иранским объектам. Эскалация продолжается с 8 июля, когда США прервали перемирие. Стороны обмениваются атаками, несмотря на меморандум о завершении конфликта, подписанный 3 недели назад. И завершение выпуска. Международная федерация гандбола сняла ограничения с российских сборных. Вслед за юниорскими составами, получившими допуск еще весной, право участия в турнирах вернули и главным национальным командам. Это открывает для России путь к квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Важным условием является возвращение государственной символики. Наши спортсмены вновь будут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио

0: Силанов и Карась не дадут нам забыть, что нужно делать по жизни. А именно двигаться, желательно вперед. Движение жизни тут все совпадает. Ну а вообще песня про пылкие чувства, позитив, ощущение того самого прогресса, ну и синхронизацию с родным человеком, которого, может быть, могут быть проблемы с той самой синхронизацией, их тоже надо возмочь. Найти решение, и да, с этим пожелаем удачи, мало ли кто-то с этим уже столкнулся. Ну а с кем еще предстоит столкнуться, это вовсе не проблема. Группа «Гости из будущего», «The Script», «Visualize», а после Андрей Губин. Эти ребята не дадут заскучать.
1: Живое радио Чукотки.

0: can struggle into me things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Реклама на радио Бурга.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Да, Андрей Губин, его мальчик-бродяга Симпатяга, уже успел пройти его для нас. Ну а зачем? Правильно, чтобы, возможно, доложить о новом поводе празднования. Это день рисования на асфальте. Зачем? Почему? Ну, потому что все так делали, пока были маленькие. Ну, практически все, не буду прям говорить, что большинство, но какая-то, причем не маленькая часть точно, это игры в классики и много чего еще. Мелки и свободное время, которого в то время было, ну, очень много. Потому поздравляю всех тех, кто хоть раз этим занимался. Ну, а также поздравляю тех, кто этим занимается профессионально, ведь есть такая работа. И на асфальте приходится рисовать, и делать это довольно часто. Ну а сейчас Хабиб, мотыльки. Полетели, посмотрим. Вернее, послушаем.
1: Радио Пурга.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Гавс у микрофона. Компания Tesla показала бюджетные Model 3 и Model Y, которые в новой версии оказались дешевле на $5000 по сравнению с более оснащенными модификациями. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Tesla выпустила более доступные версии своих автомобилей Model 3 и Model Y. Новые базовые комплектации в обеих моделях получили единое название «Стандарт». Стоимость Model 3 начинается с $36,990, что на $5,500 меньше, чем у предыдущей версии Long Range. Model Y в новой модификации оценили уже в $39,990, что на $5000 дешевле, чем кроссовер в прошлом исполнении. Обе модели оснащены одним электромотором и задним приводом, а также менее емким аккумулятором.
0: Дорожный монстр.
1: Электрический кроссовер получил уменьшенный запас хода, который составляет 516 километров против 574 в более оснащенных версиях. Увеличилось и время разгона до 100 километров в час. Теперь этот показатель составляет 6,8 секунды, что почти на 1,5 секунды больше, чем в других модификациях. Автомобиль изменился и внешне. Самым видимым отличием стали передние фары без единой световой полосы. Они стали разделенными. Tesla Model Y Standard заметно преобразился в салоне, лишившись множества электрических регулировок. Например, руль теперь настраивается только вручную. Аналогичная участь постигла зеркала и задний диван. В кроссовере не оказалось вентиляции передних сидений и подогрева задних. Также на заднем ряду отказались от сенсорных настроек климата, заменив их простыми ручными дефлекторами.
0: Это бизнес.
1: Изменения в седане по своей сути аналогичны с кроссовером. У автомобиля стал меньше запас хода, увеличился разгон до 100 км в час и теперь составляет 5,8 секунды. В салоне также отличается набор опций, как и у Model Y Standard. Однако в седане Tesla решили оставить панорамную стеклянную крышу. В остальном все аналогично. Нет заднего дисплея, ручные регулировки руля, зеркал и кресел второго ряда, а также отсутствие вентиляции спереди и подогревов сзади. Пока неизвестно, появятся ли новые Model 3 и Model Y в России. На данный момент седан Model 3 можно купить новым по цене от 5 700 000 рублей, а кроссовер Model Y от 7 300 000 рублей. Их привозят дилеры по схеме параллельного импорта. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Ну а если вам, как и серебро, мало огня, значит, его надо добыть. Ну о каком огне речь, конечно же, о душевном, том, что заставляет вас идти на подвиги, воодушевляет, и вообще огонь — это своеобразная муза. На самом деле у серебра нет с этим никаких проблем уже очень давно. Ведь тот же адреналин на сцене все решает и восполняет. Ну а чем же нам его восполнить? Правильно, вдохновением несколько другого характера, более приземленного, но в то же время крайне полезного, начиная от разминки, заканчивая разминкой под хорошую песню. Очень просто и довольно быстро. Руки вверх, плачешь в темноте. Ну а мы знаем, как этим распорядиться.
1: Радио Пурга. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, если

0: «Не учи ученого».
1: В Узбекистане обнаружен греческий военный лагерь возрастом 2200 лет. Археологи, возможно, нашли редкий след эпохи Александра Великого, эллинистический военный лагерь на юге Узбекистана. Памятник Искандар-Тепа расположен на холме Сурхандарийской области на границе древних Бактрии и Согдианы. С него открывается вид на небольшой оазис, а само место удобно для контроля территории. Сначала ученые предположили, что здесь было обычное сельское поселение, но новые исследования все изменили. С помощью магнитометрии и георадара специалисты обнаружили под землей овальный ров длиной почти 400 метров, который опоясывает вершину холма и окружает участок площадью более гектара. Раскопки подтвердили его существование. Ширина рва местами достигала 7 метров, а глубина — метра. На внутренней стороне нашли ямы от столбов. Вероятно, здесь стоял деревянный частокол. При этом следов капитальных построек почти нет. И это как раз типично для временного военного лагеря, а не для города или крепости. Еще ученые обнаружили множество больших керамических сосудов, зарытых в землю. На их стенках остались известковые отложения, а остатков растений не нашли, поэтому ученые считают, что в них хранили воду. Это логично. На вершине холма нет источников, и воду приходилось доставлять из долины, собирать дождевую или подавать по каналу. Один такой канал, предположительно, нашли на северном склоне. Датировать лагерь помогли находки. Прежде всего, монеты греко-бактрийских правителей – Диодота II, Евтидема I и Деметрия I. Скорее всего, лагерь использовали во II веке до нашей эры, возможно, с продолжением и в I веке до нашей эры. То есть уже после походов Александра, в эпоху, когда греко-бактрийские цари контролировали часть Центральной Азии и ставили форпосты для охраны границ и путей. Позже холм стали использовать как кладбище. По краям участка нашли около 90 овальных ям, некоторые из которых относятся к первому веку до новой эры, первому веку новой эры. Получается, место оставалось важным долгие годы, просто его назначение менялось. Такие временные лагеря редко удается распознать. Неглубокие рвы со временем исчезают, деревянные укрепления сгнивают, а сосуды остаются скрытыми под землей. Благодаря современным приборам, скромный на вид холм рассказал ученым о том, как солдаты когда-то занимали, снабжали и защищали границу между Бактрией и Согдианой на самой восточной окраине мира Александра Македонского.
0: «Не учи ученого».

0: ABBA и очень серьезные намерения зайти в клуб, а также описать атмосферу, ведь она там тоже есть, и она интересная, располагает на хорошее общение. Ну а у нас хорошее общение — это вечер, это еще одни ребята, которые тоже могут поднять настроение и тоже, наверное, что угодно, наверное, хорошее настроение сюда тоже надо добавить, поэтому делаем небольшой коктейль из отличных песен вечера и хорошего настроения и летим навстречу первому, ведь он совсем скоро нас с вами посетит. Ну а прямо сейчас Элок, Dive into the Ocean, Мальбук, Сюзанна, Гипноза, Юлия Савичева, Юлия и, конечно, новости на чукотском языке.
1: Живое радио Чукотки.

өмнө нь пинилкуут вуурэх кэннан мэлэнгэ нараке тахан гэл үлхинэ тэргэкэм тэм анханата ганамгонгалын карантин наврангат кэут яра тахаутин кам орэл тэм тэньен гэткэн орэл энлүн л үтэм Теукел хитер эрсхаун ветега кали пальсенером округа кина сельхозуправления кина Александр Кудрявцев. Ет юнилтин этим кунэнгэт кукмин кнултэм акет кинат орэл атат ахаут яунэйм укэм. Кури гутнэн тэкинэт текис хэтам вилет курак таньянг плет куйот тэкал элауле наврнгат кеутэм. Пэйке камюсерам гохина турван вак вилет куран читэка. Минкре нанмгэлаваркат администрация ай повуйвнам нам кинэ кэтэм. Гамюсерам гохин мэлкольши залэка. Нка гэцэлина тэльвыплет кук вилет куран раватирывалина Пугачёва. Нка нантин мауркан пэткатайкан вэтэм. Юр вилет курака нанвилевэвхэна таван кимит этэм. Ремкин гэта рапкирэв плитку кимит атэм. Нкэ вэлэткуран ремюсирэч апаткатайка плитку таунэтэ пэнин вэлэткуран тэлвэлэн. Чукотка кэна вывэнам намэк наявна над нирак нутэлэйвэ атвэтэм. Мюсиртэнмэс ыэт нутэлэйвэл атэм. Генвилэна яхта эйва ватэркакэм. Отвельхен осос Александр Горохов енепкирэльхен мэнгиткен гэпкирэльхен мэнгиткенгэр апаролька уксэйни ищик якутияй пэйм. Но талай вэргэн нэнлэхэн ngрохлэкэна гэвэвтэ эргэс нэ экспедиция витуса Беринга нэк ама мэлэнхлэкэн ngрахлэкэна гэвэвтэ эргэвом нэк ама Мэллэн са мэллэн хлэкэн агэвэвтэ айгэсхэм анхайэквэ нуталай вэргэтэм. Асхэта гэпкэрлэн рэпалхатвэт нутэлэйвэлэн Иван Клочков. Аллуна нэлэхэн камчаткайпэм анин нуталай вэргэна кмэкэм. Нрахлэкэн аллута нан гаталэн атэннэн тэйшэчэн нан мэллэн са мэллэн хлэкэн километртэм. Нутэлэйвэл этэм. Гэл үлхэлэн эт нэмэтвалаа кэрээн нэнк амнананауты ганкалру үлхэн ат атвэтэм. Администрация айпа анадарски вуйвэнымным кингэвин рэлэн эт лас амадхаты ёкэнк ама кэмэт эпэн. Плэткунг ока фестиваль Берингов пролив росун калруун эта мин отамин нра каса в энэк мэнгитки нам нрот хаук сэйнгэй илхэка рамгун эт нэнон ашока. Росун калруун эт вэнкэн осун калруул этэнк амрэмкэл эт амал ванг вал эй регион кэнат. Нканай бэт плэткуркэн атау нан мэлэнс этагэн ятэ. Радио.

Ну, а мы смогли дождаться и вечера, и Владимира Преснякова, и даже то самое небо, о котором он вещал все эти 3 минуты. Ну, а как себя чувствовать так же свободно, как и он? Наверное, закончить все дела вовремя, постараться, ну, и чувствовать, что ты вот в том-то и дело, что старался. Да, само это ощущение дает незабываемое впечатление, хорошее настроение, ну и ту свободу, о которой идет речь. Этого и пожелаю в этом часе, найти ту самую свободу и чувствовать себя воздушно, в хорошем смысле. Ну а теперь у нас A-Studio, TikTok, Coldplay, Adventure of Lifetime и Мозг шалит. Ведь нам иногда хочется узнать, почему мы совершаем те или иные поступки.

Κλείσε το μας και τις ζητιές. Τσέτε. It's busy there.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте номинала, когда мы легко тратим мелкие купюры и монеты, но колеблемся перед крупной, даже если сумма точно такая же. Вы кладете в карман 2000 рублей мелкими купюрами и к концу дня удивляетесь, куда все делось, а если бы взяли одну двухтысячную, она бы лежала нетронутой. Не потому что вы стали щедрее, просто мелочь кажется ненастоящими деньгами. То же с картой. Вы не чувствуете траты при оплате телефоном. Но если бы платили наличными, особенно крупной купюрой, то дважды подумали бы. Потому что физическая купюра дает ощущение потери, а цифры на экране нет. Мозг здесь не глупый, он чувствительный к форме. Крупная купюра ассоциируется с ценностью, важностью и резервом, а мелочь с текущими расходами почти что с мусором. Поэтому тратить ее психологически легче. Ну вот вам совет на день. Если хотите контролировать расходы, старайтесь держать деньги в крупных купюрах или использовать наличные вместо карты. Или просто спрашивайте себя перед покупкой, а стал бы я тратить на это одну крупную купюру? Часто ответ покажет, это не нужда, это импульс. Мозг сегодня попался, но без злого умысла, а мы с вами теперь знаем, иногда настоящая экономия начинается не с бюджета, а с того, как вы храните свои деньги в кошельке.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь?
1: Как-то не так.
0: Да что?
1: Как-то не верю.
0: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
0: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: дружба, любовь, поездки, а также примесь мечтаний от Мари Краймбрери. И целый океан возможностей все это воплотит в жизнь. Да, самое главное не унывать, делать, найти с кем делать, чтобы не было скучно, ну или хотя бы обсуждать, с кем ты будешь это делать. Ну а мы расскажем о праздниках, которые можно праздновать, разумеется, тоже не одному, а с кем-то в паре хотя бы, а может даже больше народу собрать. Ведь сегодня день благодарности морской свинке. Зачем? За что? Ну, наверное, за то, что она такая милая и что она в принципе есть. Скажем спасибо и летим дальше. Там у нас лаванда.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пур.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе заснеженные вершины Хибин, где снег лежит до самого мая, а воздух звенит от чистоты. Добро пожаловать в Кировск, город за полярным кругом, где зима превращается в праздник, а лето дарит удивительное открытие.
0: Отправляемся в путь.
1: Семьям с детьми понравится курорт Большой Гудьявар с пологими трассами и снежная деревня, самая большая в России, где каждый сезон вырастают новые ледяные замки. А в саамской деревне Саамсыйт можно покататься на оленьих упряжках и погладить пушистых самоедских лаек.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Но главный зимний секрет Кировска – подземный гейзер. Два обычных крана с артезианской водой к февралю обрастают голубыми ледяными куполами высотой в несколько метров. Внутри продолжает шуметь вода, а снаружи получается готовая декорация для сказочных фотографий.
0: Следующая локация.
1: Хотите тепла среди морозов? Загляните в полярно-альпийский ботанический сад. Единственный в мире за полярным кругом. В его оранжереях круглый год цветут орхидеи и лимоны. А летом по экотропам можно пройти от северной тайги до арктической тундры. Рядом находится бесплатный музей «Апатит» с коллекцией редких минералов и интерактивными экспозициями, посвященными освоению Заполярья.
0: Путешествия без преград.
1: И не пропустите Химиногорский монастырь, самую северную женскую обитель в мире. Его голубую башенку видно издалека, а атмосфера наполнена тишиной и живой историей.
0: Смотрим на карту.
1: Как добраться? Прямой рейс из Москвы занимает около 2,5 часов. Лучшее время для поездки – с декабря по март для зимних развлечений и катания на тюбингах, с июля по август для походов и ботанических прогулок. Жилье и подъемники лучше бронировать заранее. В сезон места быстро раскупают. И помните, открывайте мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск – до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата – от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Есть вещи, которые в мире не стареют, как и, наверное, сам Рики Мартин, а вернее его творчество «Living La Vida Loca» на волнах радио «Пурга». Здесь для того, чтобы ваш вечер был немного бодрее, хотя слово «немного» здесь неуместно. Конкретно так острее и более энергично. Да, и, наверное, так и случится, ведь это легенда. Ну, а также легенды дальше. Heaven, Caitlin Aragon, Iran, звонки на часах и новый час. Он тоже, по-своему, легенда, потому мы его и ждем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Более 300 дальневосточных гектаров на Чукотке оформили в собственность. Программа бесплатного предоставления земли действует в регионе с октября 2016 года. Как сообщили в правительстве региона, за это время гражданам передали 1351 участок, из них 264 оформили в долгосрочную аренду. Большинство получателей строят дома, ведут личное хозяйство или используют территорию для хранения транспорта. Власти округа отмечают, что интерес к участкам для бизнеса, производства и создания туристической инфраструктуры растет. Для выбора открыто около 18 миллионов гектаров, это четверть площади Чукотки. Землю можно выбрать почти во всех районах, кроме Анадыря и

0: отдельных участков, включенных в территории опережающего развития. Подать заявку может любой гражданин России. Землю выдают бесплатно на 5 лет. Спустя 4,5 года участок можно получить в собственность или взять долгосрочную аренду, если владелец начал его осваивать. Птицеводческий комплекс полного цикла планируют построить в Анадыре. Ожидается, что он значительно расширит мощности птицефабрики «Северная». Как сообщает информагентство «Чукотка», реализация инициативы только началась. Сейчас проходит конкурс по выбору компании для проведения изыскательских работ и создания проекта. Это подрядчик должен будет сделать до конца года. Затем стартует поиск застройщика. Планируется, что новый комплекс будет обеспечивать полный цикл производства – от выведения молодняка до переработки мяса. При этом он должен будет вмещать одновременно до 31 тысячи кур, все необходимые помещения для птиц, техники и персонала. В новом здании ожидается поселить не только несушек, но и бройлеров. Начальная стоимость контракта на проектно-изыскательские работы составляет 30 миллионов рублей. Финансирование проекта идет по программе развития агропромышленного комплекса. Другим новостям. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал войска группировки «Центр». Командующий доложил о характере действий противника. В объединении уже функционирует автоматизированная система огневого поражения «СВОД». Полностью укомплектованы новые подразделения беспилотников, при которых созданы аналитические группы. Для обучения нейросетей производителей запущена витрина данных. Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс, чтобы детальнее оценивать работу расчетов дронов. В завершение визита глава Минобороны вручил соединению орден Суворова за массовый героизм и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции. Американские законодатели смягчили ключевую норму санкционного законопроекта против России. Об этом сообщает РИА Новости. Максимальный размер пошлин для 5 крупнейших импортеров российской нефти и газа, а также для стран, помогающих обходить ограничения, снижен с 500 до 100%. При этом для покупателей газа сделали исключение. Пошлина не грозит тем, кто покупает менее 15% российского годового экспорта и активно сокращает зависимость. Однако идея облагать 500% пошлиной весь импорт из России в США осталась без изменений. И завершение выпуска. В Калифорнии создали первый спутник «Зеркало» с 18-метровым отражателем. Запуск намечен на конец года. Аппарат будет направлять солнечные лучи на 5-6-километровые зоны для коммерции и сельского хозяйства. В будущем технология позволит освещать ночные солнечные электростанции и помогать спасателям. На орбиту могут вывести до 50 тысяч таких устройств. Однако специалисты бьют тревогу. Зеркала будут в 4 раза ярче Луны, помешают астрономам, пилотам, а также живой природе. Создатели утверждают, что это чистая энергия, но критики считают проект опасным для науки и экологии. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: Радио Пурга.
2: Так ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Дыхание предков на волнах радио Пурга. Вот именно эти ребята сегодня и открывают очередную пару. Очень вечернюю, приятную и, может быть, неспешную для кого-то. Ведь зачем вечером торопиться? Во-первых, не надо никого смешить, а во-вторых, это и не требуется. Послушаем русский размер Lily Wood the Prick, Joy Night of the Night, и будем чувствовать себя хорошо. Ну и даже лучше, чем было в любом случае.
1: Радио Пурга.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню куриный суп с клёцками. Супы на курином бульоне в моей семье любят абсолютно все. Сегодня предложу вам вариант очень легкого супчика, который быстро готовится, особенно если бульон у вас уже есть. Что нам понадобится? 1-2 куриных окорочка, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 2-3 столовых ложки муки, половинка болгарского перца, пучок зелени, петрушки и укропа, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Давайте приступим. Как готовить бульон, думаю, говорить не надо. Просто сварите окорочка и полдела сделано. Теперь картофель нарежем кубиком среднего размера. Лук и болгарский перец нарежем мелким кубиком, а морковь натрем на средней терке. В готовый бульон добавляем картофель и продолжаем варить. Мясо можно вынуть из кастрюли и использовать для другого блюда или для подачи супа. Пока картофель готовится, сделаем зажарку для супа. Для этого обжарим лук, морковь и болгарский перец на растительном масле. А теперь приготовим клёцки. Вобьем в миску яйцо, добавим зелень, пару капель растительного масла, соль, перец и немного муки. Хорошо размешаем все и добавим 2-3 столовые ложки кипящего бульона. Очень хорошо перемешиваем тесто, чтобы оно заварилось. Постепенно добавляем оставшуюся муку до получения теста, как на густые оладьи. В кипящий бульон при помощи чайной ложки выкладываем клёцки. Каждый раз макайте ложку в бульон, чтобы тесто не прилипало. Клёцки сразу опустятся на дно, но по мере приготовления всплывут на поверхность. Теперь добавляем в суп приготовленную ранее зажарку и посыпаем зеленью. Даем еще раз закипеть и снимаем с огня. Вот и все, можно обедать. Для этого супа хлеб подавать не нужно, его заменят клёцки. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Пяток и Микайло Черелипс на волнах радио Пурган. И сходу сразу же о том, какие еще есть праздники 16 июля. Сегодня день искусственного интеллекта. Возможно, одного из лучших быстрых ассистентов, которых вообще можно найти. Да, если у вас есть интернет, доступ к нему, чтобы выйти прямо сейчас, можно вообще, в принципе, спросить у него решение некоторых проблем, и да, он их даст. Но все равно не забываем о том, что их надо проверять, ведь иногда ответы могут быть неточными, как если бы он путал право-слева, и такое случается. Но, по крайней мере, это довольно быстро. И если информацию вы проверите, все будет нормально, то хорошо. Пожелаем удачи в использовании, но скажем, что своей головой тоже иногда надо пользоваться. Ну, как иногда. Мы в любом случае пользуемся, но чем чаще, тем лучше. Да и в целом развиваться мы любим. Ну, а сейчас Дан Балан, люби. That Stays the Night, а после Beautiful Boys, Madonna.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурга.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по незнакомому городу, а в руках у вас не телефон, а бумажная карта, сложенная так, что видна только нужная часть. Вы не следите за синей стрелкой, вы читаете улицы, как строки в книге, и каждый поворот – ваш собственный выбор. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто отказались от навигаторов и вернулись к карандашу, компасу и чутью. Речь о реальных людях, от туристов в Париже до геологов Монголии, от студентов Токио до пенсионеров в Лиссабоне, которые используют только бумажные карты, даже когда рядом есть Wi-Fi и спутники. Для них карта не просто инструмент, это диалог с пространством. В Японии один фотограф путешествует по стране только с топографической картой 70-х годов. Он говорит: «Навигатор ведет к цели, а карта к открытию». А в Норвегии школьники учатся ориентироваться по бумажным картам и компасу с 8 лет. Если батарея села, вы не потеряны. Вы просто смотрите на горы и понимаете, где север, рассказывает учитель. И да, такие люди развивают особое чутье. Они замечают, как меняется уклон улицы. Запоминают здания, а не повороты. А если заблудились, не паникуют, а ищут на карте ближайший мост или площадь. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся изучением карты, что прошел мимо нужного переулка 3 раза. Другой раз турист спросил у местного: «Где я?» И тут показал пальцем на карту в его руках. Один дедушка в Португалии до сих пор использует карту времен Салазара. Она старая, но честная, не врет про пробки. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали походить с картой вместо навигатора или боитесь, что свернете не туда?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

теплый ветер, солнышко и группа Дема, которая решила осветить таки наш эфир. Да, все это на волнах радио Пурга, и здесь же мы увидим Дмитрия Билана, точнее услышим, увидеть его вряд ли получится, но вот послушать самое оно. Венера, другая жизнь, и, конечно, новый час, а я с вами прощаюсь, всем добра, ну и куча всего крутого. Радио Пурга.

хорошим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Следственный комитет расследует аварию с вахтовым автобусом под Билибино. Уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором пострадали сотрудники арктической строительной компании. Авария произошла 8 июля на дороге из Билибино в Певек. По версии следствия, водитель не справился с управлением. Машина опрокинулась и съехала в кювет. Травмы получили 14 человек, погибших нет. Следователи проверяют техническое состояние транспорта, действия водителя и соблюдение правил перевозки работников. Сейчас в районной больнице остаются 10 мужчин. Проведение ввели карантин по трихинеллезу. Болезнь выявили у 10 бездомных собак. У людей случаев инфицирования не зафиксировано. Приказ о введении ограничений подразумевает, например, запрет на проведение массовых мероприятий с участием питомцев и ограничение охоты. Также идут профилактические мероприятия. Ограничительные меры установлены в поселке Проведения и в радиусе 3 километров от него. Карантин будет действовать год. В Певеке заработала новая торговая точка предприятия ЧТК. Временный магазин разместили на улице Южной в помещении спортивного зала «Витязь».

площадку открыли вместо торгового объекта на Бугачева, который закрыли после пожара. Сейчас здание готовят к капитальному ремонту. В новом магазине уже продают социально значимые продукты и товары первой необходимости. Временная площадка будет работать до завершения реконструкции основного помещения. В Чукотском селе встретили участников двух морских экспедиций. Экипаж яхты «Эйва» под руководством Александра Горохова и Иван Клочков на каяке прибыли в Хатырку 14 июля. В рамках программы путешественники встретились с сельчанами, познакомили детей с судами, а также рассказали об истории морских исследований в природе Чукотки. День креативных индустрий пройдет в Анадыре в пятницу. Он станет частью цикла мероприятий в рамках фестиваля «Берингов пролив». Площадками станут Дом народного творчества и библиотека имени Тана Багараза. В программе две активности. Лекция-сказка об исследовании городов стартует в 10 утра. В 17.00 начнется встреча с детским писателем Александрой Агафоновой, автором серии книг «Сказочные земли». Участие в мероприятиях бесплатное для любителей творчества старше 6 лет. Музыкальная программа фестиваля «Берингов пролив» пройдет в Анадыре. 18 июля на площади перед окружным домом народного творчества выступят хип-хоп-исполнительница Лил Кейт, певец и композитор Дима Пермяков и солист проекта «Вольные» Данила Карзанов. Финальную часть вечера проведет диджей Фокс Рейнеке с Камчатки. Посетить мероприятие могут все желающие старше 6 лет. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: Минутка здоровья.
1: Большое количество ушной серы может указывать на диабет. Ушная сера – важный естественный защитный фактор, который увлажняет кожу наружного слухового прохода и содержит ряд местных защитных факторов – лизоцим, иммуноглобулин А – в комбинации с секретом потовых желез создает кислую среду, уровень pH 4,5-5, которая предотвращает размножение грибков и бактерий. Ее количество зависит от множества факторов. Среди причин повышенного образования ушной серы могут быть генетические и анатомические особенности, характерные для каждого конкретного человека. Например, извилистость и узость слухового прохода, раздражение кожи наружного слухового прохода посторонними предметами, длительное нахождение в слуховом проходе наушников, телефонных гарнитур, слуховых аппаратов, реакция на эмоциональный стресс, метаболический синдром, гиперхолестеринемия и сахарный диабет. Также много ушной серы может быть у детей, подростков и пожилых людей. Если кажется, что серы в ушах слишком много, то лучше обратиться к врачу, а не пытаться вычистить ее самостоятельно. Не нужно использовать ушные палочки или другие предметы. При избыточном серообразовании лучше обратить внимание на специальные препараты, цераминолитики или удалять серные пробки у врача. Дело в том, что ухо очищается самостоятельно при разговоре, глотании, жевании. Вследствие движения стенок наружного слухового прохода возможно самоочищение его серных масс. Если же чистить уши самостоятельно, то есть риск того, что сера забьет слуховой проход.
0: Минутка здоровья.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы задумывались когда-нибудь, что над нами находятся десятки километров атмосферы, которые на нас давят, прямо на ваши плечи? Конечно, воздух весит очень мало, однако из-за большой толщины атмосфера весит гораздо больше, чем вы сможете себе представить. Но почему же мы тогда не чувствуем ее веса? Атмосфера создает давление около 101 325 паскалей, или приблизительно 1 килограмм на каждый квадратный сантиметр нашего с вами тела. При этом общая масса воздуха вокруг нас 5,15 квадриллиона тонн. Эту цифру, конечно, сложно представить, но несмотря на это, мы с вами вообще не ощущаем дискомфорта и уж тем более этого внушительного веса. Это все возможно благодаря уникальной способности нашего организма. Давление внутри нашего тела уравновешивает внешнюю силу. Кровь, жидкости и газы внутри нас создают контрдавление, поддерживая равновесие.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттак, палим тельхит, который понял, что мы на мгшавле умни на пенькут. Пэки камюсером восен торван вак весит куран читекам. Минкре на мгшавркат администрация и по вуйвынам нам кина кате камюсером восена мальхольти залакам. НКГЦ тельхвыплет кук весит куран равутирак васен Пугачевам. Нхана нантин мауркан подкатайкан ветым, иур весит коракнан висивеухана таун кимит этэм. Ремкин нгата рапкирет плитку кимит этэм, нк весит коран ремюсиретя подкатайка плитку таунет эпенин весит коран тэльхвэсэн. Авана киргате таменга индустрия тренсенгат мюсертен мсуйет фестиваля крен Берингов пролив. Минкре нанам гшауркат округа киноправительства и пэйм. Таменга мюсертен мсу тренсенгат ванкинамен о таменгракан камкашевит тяврак. Янор нананау тасам гшхирге панаран касруунган ат вуйвынамнам ат таньян йоттен кама. Таменга тиргатан хана тренсенгат мнгит сэпэйн ам. Мэлсэнгэс эйтэ вулхат вэка рэл үүлсэн атэм талам нэлсэнгэса кэрээн Александра Агафоновай. Мутина гивика мюсертэн мэсэнага премия перэсэн правительствай пэ России тэкэсэнгэсэн нанана лэмэнгэсэк. Пэлэткун ок фестиваль Берингов пролив росвэн кашроунгэт мэн отэмэнгра каса вэнгэк мэнгитки намгрот каук сэйнгэй ишэка рамгонгэт гэлон ашокэм. Росвэн кашроунгэт вэнгэн освэн кашроус атэн камрэмкэл атамашвангвас э регионкэна.

Авенкин гася фабрика на ранаркуваунга на минкре на нмгасаурка тапен сингасет информагентство Чукотка. Нгатаха гаранаркуваунга сена юрнен серкнета конкурса оргатрил еваун вете кампания арсан вете. Милсертен масана. Теминга пашеткуюл калте миусит титаж пангутауне тегивингете. Нгора нараскрерам гунгна тарангасете. Нгенерил юпркнет кликин мнгиткин тысяч гапарос магасия тенкюрена. Тесенен этенка магисиусена янра ратва араскурана. Торам гукина рамилсераун вете милсертен масан манитрешхрин макелян кликин мнгиткин миллион тем. Манитрешхрин милсертен мас уйет агромышленного комплекса. Нканай в топчет куркан, атау, иргаттау нетэй.

0: Реклама на радио «Бурга». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: house people.
1: Не учи ученого.
2: В Узбекистане обнаружен греческий военный лагерь возрастом 2200 лет. Археологи, возможно, нашли редкий след эпохи Александра Великого, эллинистический военный лагерь на юге Узбекистана. Памятник Искандар-Тепа расположен на холме Сурхандарийской области на границе древних Бактрии и Согдианы. С него открывается вид на небольшой оазис, а само место удобно для контроля территории. Сначала ученые предположили, что здесь было обычное сельское поселение, но новые исследования все изменили. С помощью магнитометрии и георадара специалисты обнаружили под землей овальный ров длиной почти 400 метров, который опоясывает вершину холма и окружает участок площадью более гектара. Раскопки подтвердили его существование. Ширина рва местами достигала 7 метров, а глубина – метра. На внутренней стороне нашли ямы от столбов. Вероятно, здесь стоял деревянный частокол. При этом следов капитальных построек почти нет. И это как раз типично для временного военного лагеря, а не для города или крепости. Еще ученые обнаружили множество больших керамических сосудов, зарытых в землю. На их стенках остались известковые отложения, а остатков растений не нашли, поэтому ученые считают, что в них хранили воду. Это логично. На вершине холма нет источников, и воду приходилось доставлять из долины, собирать дождевую или подавать по каналу. Один такой канал предположительно нашли на северном склоне. Датировать лагерь помогли находки. Прежде всего, монеты греко-бактрийских правителей – Диодота II, Евтидема I и Деметрия I. Скорее всего, лагерь использовали во II веке до нашей эры, возможно, с продолжением и в I веке до нашей эры. То есть уже после походов Александра, в эпоху, когда греко-бактрийские цари контролировали часть Центральной Азии и ставили форпосты для охраны границ и путей. Позже холм стали использовать как кладбище. По краям участка нашли около 90 овальных ям, некоторые из которых относятся к 1 веку до новой эры, 1 веку новой эры. Получается, место оставалось важным долгие годы, просто его назначение менялось. Такие временные лагеря редко удается распознать. Неглубокие рвы со временем исчезают, деревянные укрепления сгнивают, а сосуды остаются скрытыми под землей. Благодаря современным приборам, скромный на вид холм рассказал ученым о том, как солдаты когда-то занимали, снабжали и защищали границу между Бактрией и Согдианой на самой восточной окраине мира Александра Македонского.
1: Не учи ученого!

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукрик Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Кайлинан етум гот интернетек. Тем юнгут кутуль от ураль от ванэм вэнит кутэн нитэнет наматвал это чукот как юнгхуна анмани трэлэнат рамкаун вэте саман лэвлэвэткэнат интернетек. Тем юнгут кутуль от лэт нрэсхэвкэнат группак мэсэнджэрэк нк амамал ванган лэвлэвэткэнат юнгхуна рэрэн вэтяумгу натэм вэтяумгу крэрэн ураль от агэму нинэлэхэн юнгхун нэсэру ан тем юнгут кутуль от лэм. Нэтэминэн кэна тэлхамгэлуута нинэнтэхэнэт мингэ мэл мэгэлэт мэнэгвэта нинатангэмгэлуухэн мингэн мэгэсэрэт кэнэн нкуры вэтчаутумгэн нинанрувалат кэна таманиэн ийгот нинэнтэхэн мэгэсэртэн мэс эпэгэм мингэрэсэсэвкэтэм юнгэт кулэн. Вэтчаутумгэн нэнгэт ахагакалэй палэн мэсэнжэрэ кэн кама альва гэтсэлэн нэнэн кам вийлэутэн Ураэллан пэллэн паусингамгэлумгу кэн ипэр анутэд гэлэд үлтийм. Эвэр гэвэд вал ураэллан вэтчаумгу ка пэнлу ниналимгу кэн атэм такалэд улнгэргэд мэгсэртэн мэс эпэ мингрэм. Эн аркэ гаймэс авкэ лэн эвэр кэн пауэргнэдгэр вэтчаватэкэм. Аунат вэка гэвэд вал ураэллаут мэнджик вэтэнг амхуд дитэн мэс эт мани яургэкэн. Ханамгалаур кэнэдгэ синиткин этэн камтум гэдгэ таму кэлэр кэнэдгэ тургин этгэ лид ульти тулэ атлэпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукрик Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

Москву, остался ровно час, и этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Базовые трикотажные вещи – это основа основ любого гардероба. В вашем шкафу непременно должен быть и однотонный топ, и футболка с коротким рукавом классического кроя, а также джемпер, водолазка и свитер. Вот тот необходимый минимум, который избавит вас от мучительных раздумий, что надеть. С такими вещами можно сочетать буквально все – от джинсов и кроссовок до строгих брюк и ярких лодочек. Главное – учитывать при выборе базы важный момент. Чтобы трикотаж хорошо выглядел и долго носился, он должен быть плотным, гладким и нерыхлым. Дешевые майки начнут скручиваться уже после первой стирки, а черная водолазка может очень быстро полинять. Так что не пытайтесь на этих вещах сэкономить. Что радует, хлопок все-таки недорогой материал, и нормально сшитые футболки и водолазки простейшего кроя можно найти и в недорогих магазинах. Качественный трикотаж тонкий, но плотный. И обязательно померьте майку в магазине. Если низ не закручивается, а крой не перекосился, ее можно покупать. Косметологи называют сразу несколько веских причин, по которым нам, женщинам, стоит начинать день со стакана воды с лимоном. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить себе этот эликсир жизни. А сколько пользы вы получите? Во-первых, лимон богат витамином С и калием, что благотворно отразится на вашем самочувствии. Во-вторых, что приятно, лимонная вода помогает быстрее худеть. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. А теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта. Да и к тому же этот напиток обладает мягким мочегонным действием, что помогает быстро очистить организм, а заодно и кожу. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови. Ну и, наконец, стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма. С самого утра все системы начнут работать правильно.
0: Территория женщин.

0: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
1: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

и олени пасутся под музыку.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Гавс у микрофона. Компания Tesla показала бюджетные Model 3 и Model Y, которые в новой версии оказались дешевле на $5000 по сравнению с более оснащенными модификациями. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Tesla выпустила более доступные версии своих автомобилей Model 3 и Model Y. Новые базовые комплектации в обеих моделях получили единое название «Стандарт». Стоимость Model 3 начинается с $36,990, что на $5500 меньше, чем у предыдущей версии Long Range. Model Y в новой модификации оценили уже в $39,990, что на $5000 дешевле, чем кроссовер в прошлом исполнении. Обе модели оснащены одним электромотором и задним приводом, а также менее емким аккумулятором.
0: Дорожный монстр.
1: Электрический кроссовер получил уменьшенный запас хода, который составляет 516 километров против 574 в более оснащенных версиях. Увеличилось и время разгона до 100 километров в час. Теперь этот показатель составляет 6,8 секунды, что почти на 1,5 секунды больше, чем в других модификациях. Автомобиль изменился и внешне. Самым видимым отличием стали передние фары без единой световой полосы. Они стали разделенными. Tesla Model Y Standard заметно преобразился в салоне, лишившись множества электрических регулировок. Например, руль теперь настраивается только вручную. Аналогичная участь постигла зеркала и задний диван. В кроссовере не оказалось вентиляции передних сидений и подогрева задних. Также на заднем ряду отказались от сенсорных настроек климата, заменив их простыми ручными дефлекторами.
0: Это бизнес.
1: Изменения в седане по своей сути аналогичны с кроссовером. У автомобиля стал меньше запас хода, увеличился разгон до 100 км в час и теперь составляет 5,8 секунды. В салоне также отличается набор опций, как и у Model Y Standard. Однако в седане Tesla решили оставить панорамную стеклянную крышу. В остальном все аналогично. Нет заднего дисплея, ручные регулировки руля, зеркал и кресел второго ряда, а также отсутствие вентиляции спереди и подогревов сзади. Пока неизвестно, появятся ли новые Model 3 и Model Y в России. На данный момент седан Model 3 можно купить новым по цене от 5 700 000 рублей, а кроссовер Model Y от 7 300 000 рублей. Их привозят дилеры по схеме параллельного импорта. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: знаете ли вы? Санакчи – это традиционное корейское блюдо, когда осьминога разрезают и едят еще живым. Оно обычно сопровождается соевым соусом или кунжутным маслом для добавления вкуса. Когда осьминог подается, его щупальца все еще могут двигаться. Это создает впечатляющее зрелище для гостей. Однако это блюдо требует осторожности. Маленькие присоски на щупальцах могут прилипнуть ко рту или горлу человека во время еды, что может привести к удушью. Поэтому рекомендуется тщательно жевать кусочки перед тем, как их проглотить.
1: Теперь буду знать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как помыть расческу? Возьмите расческу с собой в душ, вспеньте шампунь на волосах и аккуратно расчешите их. Волосы сами станут щеткой и вымоют всю грязь с зубцов расчески.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность прослыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим. Я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

да вратиться кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся к нашим соседям, в столицу Якутии.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Мы-то с вами знаем, что такое настоящий север, но Якутск все равно умеет удивлять. Это один из самых холодных городов планеты, основанный еще в 17 веке. Но не только суровый климат притягивает сюда туристов. Здесь есть уникальная архитектура, богатая история и места, которые до мурашек пробирают.
2: Стартуем.
1: Для нас, жителей севера, добраться туда проще, чем всем остальным. Регулярные авиарейсы связывают наш регион с Якутском. Это отличный вариант для выходных или короткого отпуска. Ну а где жить? Выбор велик. Можно снять номер в традиционном якутском стиле. Или найти уютную квартиру в центре города. Комфортно и по-домашнему.
2: Еду, куда хочу.
1: Но все-таки главное – это атмосфера. Начните знакомство с города на крестьянском рынке. Мы знаем вкус оленины и строганины, но якутская морожка, земляника и местные деликатесы стоят того, чтобы их попробовать именно здесь. А на память привезите традиционные сувениры – якутские ножи. Сувениры из мамонтовой кости или знаменитый музыкальный инструмент – хомус.
2: Время погрузиться в новое.
1: Обязательный пункт программы – подземный ледник внутри живой горы. Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Здесь, в старых советских штольнях, создали настоящий ледяной дворец. Вас встретит тронный зал повелителя холода Часхаана. А в конце можно выпить в ледяном баре. Кстати, именно сюда, в ледяной почтовый ящик, Дед Мороз приезжает за письмами 1 декабря.
2: Следующая локация.
1: Якутск – это музей под открытым небом. Загляните в музей мамонта. Там изучают находки прямо из вечной мерзлоты. И можно увидеть не только кости, но и целых шерстистых носорогов. А для тех, кто любит городские пейзажи, поднимитесь на смотровую площадку Чочур-Муран. Отсюда открывается великолепный вид на долину Туймаада.
2: Экспедиция продолжается.
1: И, конечно, не пропустите сокровищницу Якутии. Мы все знаем, что республика славится алмазами. Но увидеть эти богатства своими глазами – совсем другое дело. Огромные золотые самородки и бриллиантовые украшения ручной работы – это впечатляет.
2: Подведем итоги.
1: Якутск – это город-сосед, в котором столько интересного, что можно открывать его снова и снова. Это идеальное направление для семейного путешествия и для отдыха взрослых. Попрощайтесь с бытом, отправляйтесь за яркими эмоциями. Собирайте близких, выбирайте маршрут и открывайте новые стороны севера.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами простыми рецептами быстрых и вкусных салатов с минимальным составом ингредиентов. Поехали! Первый вариант – свежий салат из редиса, огурца, зелени и сметаны. Любителям капусты придется по вкусу салат с добавлением свежей моркови и зеленого яблока. Заправляем растительным маслом. Следующий – с помидорами, брынзой и свежим базиликом. Для заправки возьмем оливковое масло. Если любите авокадо, нарежьте полузрелое кубиком, добавьте творог, зелень и натуральный йогурт. Такой можно выложить на хлеб и подать в виде тостов. Еще один вариант для разнообразия вашего меню – вареная свекла с черносливом, грецким орехом и сметаной. Ну и без морковного салата не обойдемся. Возьмите морковь по-корейски, вареное яйцо и куриную грудку. Можно заправить сметаной с добавлением горчицы или майонезом. Вместо курицы можно добавить крабовые палочки. И последний на сегодня вариант – маринованные шампиньоны, свежий огурец и зеленый лук. Заправляем растительным маслом. Не забывайте солить и посыпать перчиком или любимыми травами. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире веры и убеждений, где одни твердо уверены в существовании высших сил, а другие столь же убежденно их отрицают, существует еще и особая позиция сомневающихся, но не безразличных. Это позиция агностика. Кто же такой агностик и чем отличаются его взгляды, например, от веры или атеизма? Термин агностицизм происходит от греческого слова гносис, то есть знание, и приставка а, которая традиционно означала отрицание. Таким образом, агностик – это человек, который утверждает, что знание о существовании или несуществовании Бога, высшей силы, абсолютной истины или иного метафизического начала в принципе невозможно. Агностик не говорит «Бога нет», как, например, это делает атеист, но и не говорит «Бог есть», так как это говорит верующий. Он говорит: «Я не знаю, есть ли Бог, и, возможно, не смогу узнать». Причем это не равнодушие, а именно признание предела человеческого понимания. Территория.

застывшие кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. «Танцы

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Косметическая индустрия буквально подсадила нас на маркетинговую удочку. Вы уже наверняка привыкли к BB, CC и даже DD кремам. Однако разбираться в том, чем они между собой отличаются, многим лень. Проще купить и попробовать, вдруг это то, что вы искали всю жизнь. Предлагаю устроить краткий ликбез, чтобы хоть немного понимать, что скрывается под этими загадочными аббревиатурами. Первым в ряду новомодных средств для лица стоял именно BB-крем. Расшифровывается это в переводе на русский как «бальзам красоты». И этот тональный продукт дает неплохое покрытие, а также помогает ухаживать за кожей лица благодаря антиоксидантам в составе. И к тому же этот тип тонального покрытия намного легче, чем привычный плотный крем. А вот CC-крем больше работает на корректировку цвета кожи. Эта аббревиатура так и расшифровывается – корректор цвета. CC-крем может перекрывать красноту или чрезмерную желтизну лица. И, наконец, самый передовой продукт – это DD-крем, который придуман для зрелой кожи. Производители обещают, что морщинки будут разглаживаться или, как минимум, просто не слишком выделяться на лице в течение дня. Один минус – эти средства пока представлены на нашем рынке не в полном объеме, поэтому в магазинах их придется поискать. Главное в этой жизни – всех любить и поменьше хандрить. И тогда все будет хорошо, в том числе и на работе. Хотите чувствовать себя в коллективе комфортно? Несмотря на кучу дел, находите время переброситься парой слов с коллегами. Ученые из университета British Columbia опубликовали недавно результаты своего исследования насчет рабочей атмосферы в коллективах. Они утверждают, что это абсолютно естественно задумываться, насколько интересными для общения нас находят сослуживцы. Однако не стоит бежать впереди паровоза. Низкая самооценка часто играет с нами нехорошие игры, и мы склонны выдавать себе негативные эпитеты, в то время как другие сотрудники вовсе и не думали про нас ничего плохого. Поэтому, девушки, первый шаг к более комфортному общению на работе – перестать бояться, что вы кому-то можете не понравиться.
0: Территория женщин.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

несся, не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда.

Не бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться?

0: Знаете ли вы? Мозг человека активно работает независимо от того, выполняет ли он физическую или умственную работу. Однако утомление, связанное с умственной деятельностью, чаще всего связано не столько с самим процессом мышления, сколько с эмоциональным состоянием человека. Стресс, тревога и другие сильные эмоции могут значительно увеличить уровень усталости и истощения. Когда мы находимся под эмоциональным давлением, наш мозг требует больше ресурсов для обработки этих эмоций, что приводит к чувству усталости. Поэтому важно уделять внимание не только умственной нагрузке, но и эмоциональному состоянию, чтобы поддержать продуктивность и общее благополучие.
1: Теперь буду знать.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио

0: Минутка здоровья.
1: Раскрыто, как средиземноморская диета влияет на психическое здоровье. Ученые выяснили, что средиземноморская диета может поддерживать не только физическое, но и психическое здоровье, особенно у людей старше 50 лет. В исследовании, которое провели специалисты Университетского колледжа Лондона и Барселонского института глобального здравоохранения, участвовали 3296 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Их пищевые привычки изучали с помощью онлайн-опросов. Люди рассказывали, что ели и пили в течение 2 дней. Психологическое состояние оценивали по анкетам, которые заполняли до 2 раз. Средиземноморская диета включает много фруктов, овощей, бобовых, рыбы и оливкового масла. Исследование показало, что ее соблюдение связано с более высоким уровнем психологического благополучия, то есть с ощущением контроля над жизнью, чувством цели, энергии и позитивным взглядом в будущее. При этом польза диеты проявлялась независимо от того, были ли у человека признаки депрессии или какой у него социально-экономический статус. Особенно интересным оказался эффект во время пандемии COVID-19. У тех, кто придерживался средиземноморской диеты, снижение эмоционального благополучия оказалось менее заметным. Это позволяет предположить, что такая система питания может отчасти защитить психику в стрессовых ситуациях. При этом ученые подчеркивают, исследования носят наблюдательный характер, поэтому нельзя однозначно утверждать, что именно диета напрямую улучшает психическое здоровье. Механизмы этой связи еще предстоит изучить, но уже есть данные, что продукты из средиземноморского рациона помогают регулировать реакции на стресс, снижать воспаление и поддерживать работу мозга и кишечника.
0: Минутка здоровья.

И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтобы находить время на все, выделяйте на важные дела меньше времени, чем планировали. Как только срок становится ограниченным, мозг мгновенно переключается в режим сверхфокусировки, и вы успеваете сделать все за отведенные минуты, не тратя время впустую.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности Фонда «Защитники Отечества» является обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов боевых действий, получивших инвалидность в период участия в специальной военной операции. Фонд оказывает содействие в приобретении для ветеранов технических средств реабилитации, используя механизм доплаты к электронному сертификату, предоставленному инвалиду Социальным фондом России, до предельной максимальной стоимости технического средства реабилитации, которая определена наблюдательным советом фонда. В перечень технических средств реабилитации, которые приобретаются за счет доплаты, входят протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты. Для предоставления технических средств реабилитации ветерану с инвалидностью с привлечением средств фонда необходимо соблюдение следующих условий: быть уволенным с военной службы, иметь удостоверение ветерана боевых действий, причиной инвалидности должна быть военная травма и наличие электронного сертификата на техническое средство реабилитации, выданного Социальным фондом России. Социальный координатор фонда поможет подготовить необходимый пакет документов, и при соблюдении всех условий ветеран может направить заявление о желании получить определенное техническое средство реабилитации по линии фонда. Фондом заключены соглашения с крупными организациями, которые занимаются изготовлением протезов и протезированием, изготавливают и поставляют кресла-коляски и слуховые аппараты. Ветеран по своему желанию может выбрать поставщика из такого списка, и необходимое техническое средство реабилитации, которое наиболее подходит ему по техническим характеристикам и требованиям. Используя имеющийся механизм, ветеран может быть обеспечен многофункциональным протезом, улучшенным креслом-коляской, слуховым аппаратом, стоимость которых выше, чем у данных средств технической реабилитации, которыми обеспечивает Социальный фонд России в рамках установленного законодательства. Также фонд может приобрести для инвалида технические средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, такие как протез для занятия спортом, адаптивный спортивный инвентарь, спортивные тренажеры для организации дополнительной физической адаптации инвалида. Важно отметить, что обеспечение техническими средствами реабилитации для занятий спортом осуществляется в соответствии с медицинскими рекомендациями и обязательным занятием спортом ветеранам. С 2024 года по инициативе Фонда «Защитника Отечества» были внесены изменения в действующее законодательство, и в перечень технических средств реабилитации был включен автомобиль с ручным управлением. Такими автомобилями могут быть обеспечены ветераны с парной ампутацией нижних конечностей и колясочники, то есть те, которые не имеют возможности передвигаться самостоятельно, для которых автомобиль станет в принципе средством передвижения, и его наличие положительно скажется на качестве жизни. С 2025 года появилась возможность обеспечения ветеранов с инвалидностью адаптивной одеждой, которая также относится к техническим средствам реабилитации инвалида, состоит из всесезонных комплектов и предназначена для использования в различных бытовых условиях. Всю необходимую информацию по организации обеспечения ветеранов с инвалидностью техническими средствами реабилитации можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, который располагается по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, телефон 8-427-22-2-1060, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Алкай Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Кавлинанье тумгат интернетек. Темьютку толи от орал от ванем вынику тенитенет на матвал это чукот как инхуна анмани трешенат рамкаун вете саман левлеветканет интернетек. Темиут кутулят лет нрезка ухенет группак мессенджерок нк амамас ванган лев-левэткэнет инкуна рэрэн витяунгонатэм витяунгок рэрэн орайл ата гэмо нинэлсэхэн инкун нэсэру ан темиут кутулят лэм. Нэтэмин инкэна таламгэлута нинэнтэхэнет минкэ мэс мэкэлэт мэньик вэтэм нинатангэмгэлухэн минкэн мэусирэткэнэн Анкора ветчаутомган нинан ровалат кана таманин игот нинен тэкэн мэусэртэн мэс эпэм. Мин кристи сэу кэтэм юнгэт кулан. Ветчаутомган нэнгэт ахага калэй паслэн мэсэнджэрэ кэнк ама альва гэтцэлэн нэннэн кам вилютэн элвэлэн гай паслэн ам. Ураэлсан пэлсэн паусэнгэм гэлом гохэн ипэр анутэт кэлэд ултэм. Эвар гэвэт вал э ураэлсан ветчаум гоха пэнлу ниналчим гохэн атэм. Такалэд ульнгэргэт мэсэртэн мэс эпэ минкрэм. Эн аркэ гаймэс авкэ лэн эваркэн пауэркэнэт кэр ветчаватэкэм. Аунат вэка гэвэт вал э ураэлсаут мэнджик вэтэн кам худжитэн мэс атмани яваргэкэн. Ханымгашаур кнетка синиткин этэн камтум гэтгэтам окэлэр кнетка тургин эткэлит ульти тулят лэпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Алкай Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Как-то раз американский авиамеханик Дуглас Корриган, проживавший в Нью-Йорке, познакомился с очаровательной девушкой Мэри из Дублина.
4: Он понял, что не сможет жить без нее, и пообещал прилетать к ней на самолете чуть ли не каждый месяц.
3: Алло?
5: Дуглас, ну ты же обещал прилететь сегодня, ты что, забыл?
3: Ну нет, Мэри, ну как я мог? Я все помню, просто у нас сегодня, это, нелетная погода. Так что послезавтра обязательно прилечу, послезавтра.
5: Ну смотри.
3: Алло?
5: Дуглас, ядрен батон, вот уже и послезавтра, ты где есть, а?
3: Ай-яй-яй, виноват, милая. Ну, тут у нас реалити-шоу «Дурдом 2» начали транслировать. Я засмотрелся и рейс свой прозевал. Ну, через неделю, вот записывай, 17 июля 1938 года прилечу обязательно. Запомнила? Встречай с цветами.
4: Ну, а вот в этот раз очаровательная девушка Мэри звонила совершенно напрасно.
3: 17 июля 1938 года американский авиамеханик Дуглас Корриган действительно вылетел из Нью-Йорка в Дублин, но, перепутав стрелки компаса, приземлился в Лос-Анджелесе.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 июля. Минэкономики подготовила предварительный список из 12 цифровых платформ, которые первыми попадут под регулирование нового закона. Как пишет «Коммерсант», в перечень вошли ведущие маркетплейсы, а также агрегаторы такси, доставки, туристических и прочих услуг. С 1 октября площадки из реестра обяжут проверять данные продавцов через госинформсистемы, контролировать наличие сертификатов и регистрацию товаров в системе маркировки. Список не окончательный, другие сервисы смогут подать заявку на включение в него. На Дальнем Востоке в этом году поднимут и утилизируют 17 затонувших судов. Работы пройдут в 6 регионах. На Камчатке уберут 4 объекта, на Сахалине 3, на Чукотке 5. Об этом сообщило Министерство транспорта, пишет ТАСС. Приоритет отдают судам, которые мешают судоходству, рыболовству и загрязняют экосистему. Из-за климатических особенностей подъем возможен только с июня по октябрь. Эти мероприятия входят в проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». В России за полгода количество киберпреступлений сократилось почти на 120 тысяч, что составляет снижение на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на Минцифры пишет российская газета. Ведомстве объясняют такую динамику внедрением новых защитных механизмов. К системе «Антифрод» уже присоединились крупные банки, операторы связи и цифровые платформы. США ужесточили визовые правила для иностранных журналистов, студентов и участников программ обмена. Об этом пишет РБК. Власти отменили прежние нормы, которые разрешали находиться в стране без временных ограничений на период учебы или работы на зарубежные СМИ. Теперь для иностранных репортеров вводится фиксированный срок до 240 дней с последующим продлением, а для граждан Китая его сократили до 90 дней. И в завершении выпуска на Сахалине спасли двух голодных медвежат, которые вышли к автомобильной дороге в поисках еды. Как пишет газета «РУ», животные обосновались прямо на трассе и ждали угощения от проезжающих. Некоторые водители кормили их и фотографировали с хищниками. Такое поведение угрожало обеим сторонам. Одного медвежонка едва не сбил грузовик. Специалисты провели операцию по отлову. Первым поймали самца, который смело приблизился к людям. Его сестра пряталась, поэтому ее поимка заняла несколько часов. После ветеринарного осмотра обоих зверей выпустили в лес вдали от населенных пунктов. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: И олени пасутся под музыку.

0: Радио. Музыка. Позитив. Утро с Ариной Перепелкиной на Пурге.
1: Пятница, 17 июля. Началось все самое интересное, несмотря на то, что сегодня погода не улыбается столице Чукотки, но улыбается нам календарь. Уверена, друзья, вы уже в курсе, что сегодня Всемирный день эмоджи. Если нет, то смайлики сегодня отправляйте активно, улыбайтесь всем вокруг и себе тоже. Ну, а я, естественно, буду улыбаться вам в течение всего утра. Потом ко мне присоединятся наши стажеры из Питера, и вы будете улыбаться еще больше. Если вы не будете переключаться, то, может быть, даже узнаете прогноз от гидрометцентра на этот день.
0: Погода на радио Пурга.
1: Итак, в Билибино сегодня ожидается 16-23 тепла, переменная облачность без дождя. В Певеке ясная погода, плюс 14, к вечеру слегка похолодает, плюс 11. В Эквикиноте тоже похолодание к вечеру, от 17 днем до 11 тепла к вечеру, значительная облачность и временами слабый дождь. В Беринговском плюс 16, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Проведение 9-12 тепла, облачно, к вечеру ожидается дождь. В Лаврентии временами небольшие осадки, значительная облачность, температура воздуха плюс 5, плюс 7. В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя. Говорят, будет. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-12 градусов тепла. Сейчас за окном плюс 13, ощущается как плюс 11.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка. Краю земли.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где время течет по-другому, где шелест сосен и шум моря заглушают городскую суету. Наш маршрут – Светлогорск. Самый медленный город и уютный курорт России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Представьте себе небольшой город на берегу Балтийского моря, который первым в России вступил в международную ассоциацию CITESLOW – «Города доброй жизни». Здесь все создано для того, чтобы вы наконец-то расслабились.
0: Погружаемся в историю.
1: Еще 100 лет назад сюда приезжали отдыхать Томас Манн и прусская знать, а местные до сих пор ласково называют город старым немецким именем Раушен – «Шелест». И правда, шелестит море, шелестят сосны, шелестят страницы истории.
0: Путешествие без преград.
1: Начните день с прогулки по набережной. Спуститесь к морю по милой канатной дороге. Она работает с 1984 года и выглядит так, будто была здесь всегда. Внизу широкая песчаная полоса, деревянные волнорезы и чайки, выпрашивающие угощения.
0: Открываем новый горизонт.
1: Поднимитесь обратно, и вы окажетесь в сказке. Фахверковые домики, черепичные крыши, цветущие балконы. Главная достопримечательность – водонапорная башня с мохнатым фасадом и глазами-окнами. Рядом старинные виллы на улицах Октябрьской и Гагарина. Просто сверните в любой переулок, каждый второй дом достоин открытки. Обязательно загляните в органный зал бывшей немецкой капеллы Девы Марии. Акустика потрясающая.
0: Время семейных эмоций.
1: Семейная прогулка обязательно приведет вас к Тихому озеру. Когда-то на его берегу стояла мельница Тевтонского ордена. Сегодня здесь можно покормить уток, покататься на катамаранах или просто подышать свежим воздухом. Здесь он чище, чем в центре города.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: А если вы с детьми, загляните в дом сказочника. Там под открытым небом живут герои Гофмана, Щелкунчик, Крошка Цахи, Скотт Мур. Рядом макет средневекового Кёнигсберга. В масштабе гномьего города. Вход бесплатный в любое время суток.
0: Последний пункт.
1: На память увезите янтарные украшения, марципан по старинным рецептам, копченого угря и крошечные керамические домики. Точная копия светлогорских вилл.
0: Финальный аккорд.
1: Светлогорск – это место, где хочется говорить шепотом, ходить медленно и улыбаться просто так. Идеальный отдых для тех, кто устал от суеты и хочет вернуть себе внутреннее спокойствие. Добраться сюда просто – на самолете. Из Москвы или Санкт-Петербурга до Калининграда. А затем еще час – на автобусе или электричке. И вы в городе, где время течет по-другому.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

0: Удиви твоего утра!
1: Ну что, самое время разбудить тех, кто еще не проснулся. Доброе утро, солнечные наши. Открывайте глаза пошире, за окном уже вовсю лето. И на календаре пятница. Значит, что впереди самый вкусный день недели. А с вами рубрика «Подряд по-пургопски», назовем ее так. Мне кажется, что нужно делать? Самое главное – это подняться с кровати и стряхиваем комара с плеча. Начинаем действовать. Активнее смахиваем всех комаров с плечей, если вы еще не проснулись. Дальше упражнение. Полярный день. Встаем прямо, руки вверх, тянемся к солнышку, которое у нас в это время года практически не заходит. Ну, почти. Даже несмотря на то, что его не видно, оно все равно где-то там за облаками. Вдох, потянулись к солнышку, выдох и молодцы. Можете повторить еще пару раз, если есть время. Витамин D усваиваем прямо через уши. Дальше отмахиваемся снова от комаров. Активные махи руками во все стороны. Влево, вправо, вперед. Назад, так чтобы хотелось двигаться еще больше. Надеюсь, вы справитесь с этими движениями ритмично. Раз, два, раз, два. И у вас все получится. И да, главное вспомнить потом, что завтра на шашлыки. Дальше упражнение «Пятничный рыбак». Ноги на ширине плеч, руки перед собой. Закидываем удочку в выходные и приседаем. Раз, поймали пятницу. Два, поймали субботу. Три, поймали воскресенье. Улов знатный. Повторяем еще разок для верности. Раз, пятница. Два, суббота. Три, уже скоро воскресенье. Дальше. Наклоны в стороны, как травинка на ветру, когда морожка на кочке, как Иван чай у дороги. Влево-вправо, влево-вправо. Плавно, красиво, с чувством. Вы сейчас самое стройное растение в тундре. Ботаники бы вам поаплодировали. Так что давайте еще пару раз. Влево-вправо наклоны, влево-вправо. Ну и добавим вольный стиль. Двигаем плечами, бедрами, головой. Как хотим. Пятница же, правил нет. Соседи, если что, пусть присоединяются. Чем нас больше, тем веселее. Так что, друзья, давайте немножко экспромта. Раз.

0: Поддержим улыбку. 3, 2, 1. Все, зафиксировали улыбку. Теперь нашли где-нибудь отражение, посмотрели на себе с зафиксированной улыбкой. И, надеюсь, вы заряжены не только пятницей, но и той самой энергией. Кровь бежит, сердце поет, ноги сами просятся в пляс. Поэтому добавляем к этому музыку.
1: Радио «Пурга».

Ну что, думаю, достаточно движения, и пора посетить самые прекрасные места, которые вас ждут сегодня в эту пятницу. Друзья, 8:28 на часах студийных, после активной зарядки надо сделать передышку обязательно, вдох-выдох, и готовимся выпить очередную чашечку любимого напитка, пока слушаем Лазарева.

про-чукотку.ру. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте про-чукотку.ру.

0: ретроградном Меркурии.
1: Да, давно пора выйти из тьмы, потому что пятница – самое звонкое утро недели, и финишная прямая перед выходными звезды дарят нам заряд отличного настроения на 2 дня вперед. Поэтому ловите. Овны, жмите на газ. Ваша идея, наконец, заиграет красками. И какая именно, я надеюсь, вы знаете. Тельцы, приятный финал недели. Побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким. Я думаю, вы знаете сами, чем. Близнецы, знакомство перерастет в нечто большее, поэтому свидание обязательно. Раки, выходные обещают уют и теплые встречи. Договоритесь с родными. Львы, неделя завершается под ваши овации. Красиво, уверенно, и вы справитесь. Девы, плоды трудов уже видны. Поэтому можете гордиться собой и расслабиться. Весы. Романтический вечер закроет неделю на высокой ноте. Готовьтесь к нему. Скорпион. Точнее, к ней, наверное, к романтическому свиданию. К нему, да. Так, скорпионы. Энергия пятницы на творчество, а не на выяснение. Поэтому давайте занимайтесь творчеством, а не выяснением. Как мы это выяснили уже. Стрельцы. Чемодан настроения собран. Впереди приключения. Надеюсь, отпуск тоже. Козероги. Выходные, отдых, а не новые проекты. Поэтому все проекты завершайте сегодня. Строгий приказ звезд. Водолеи. Голова фонтанирует идеями. Одна из них золотая. Главное, определите, какая. Рыбы. Мечтайте смело. Сегодня Вселенная слышит вас абсолютно. Так что, рыбы, это ваш день. Вот и все, дорогие друзья. Рабочая неделя финиширует. А впереди, помимо прекрасных выходных, прекрасное утро. Проводите его вместе.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио Бурга.

находиться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: что, как вам этот итальянский темперамент с утра? Неподражаемый Адриано Челентано и его «Пай-пай-пай». Песня, в которой маэстро с присущим ему сарказмом напоминает, что за все в этой жизни, друзья, приходится платить. За кофе, за любовь, за вчерашние обещания, особенно за то, что не выспался в пятницу. Кстати, Челентано поет об этом уже больше полувека, представляете? Судя по всему, счета с тех пор меньше не стали. Так что, если сегодня утром вы уже успели заглянуть в чек из магазина, вы отлично понимаете, о чем я. Кстати, на часах уже 8:49, за окном замечательное утро, пора просыпаться.
1: Проснулись? Нет?
2: А Перепелкина уже щебечет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Бразильский путешественник посетил Чукотку во время кругосветного перелета. В марте Александр Фрота отправился в одиночный вояж вокруг света на одномоторном самолете. Пилот из бразильского города Форталеза запланировал маршрут протяженностью 74 тысячи километров. Он охватывает более 40 стран и 5 континентов. За его спиной уже перелет через Южную и Северную Америку, Карибский бассейн, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Европу, Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию и Австралию. На Дальнем Востоке его путь пролегал через Владивосток, Хабаровск и Магадан. Как сообщили в аэропорту Анадыря, экспериментальный самолет прибыл на Чукотку 13 июля из Магадана. Анадырь стал одним из самых северных пунктов всей экспедиции. На следующий день путешественник направился в американский город Ном на Аляске. Впереди его ждет финальный рывок через Канаду, США, страны Латинской и Южной Америки, обратно к берегам Бразилии. В проведении ввели карантин по трихинеллезу. Болезнь выявили у 10 бездомных собак. У людей случаев инфицирования не зафиксировано. Приказ о введении ограничений подразумевает, например, запрет на проведение массовых мероприятий с участием питомцев и ограничение охоты. Также идут профилактические мероприятия. Ограничительные меры установлены в поселке Проведения и в радиусе 3 километров от него. Карантин будет действовать год. В Свердловской области с 20 июля начнется дезинфекция районов, которые пострадали от паводка. Губернатор Денис Пасли сообщил, что специалисты Роспотребнадзора проведут обработку совместно с местными властями. Также глава региона поручил организовать вакцинацию жителей для профилактики инфекций. Паводок затронул 19 муниципалитетов. Вода потопила более 2000 участков и около 500 частных домов. Затоплены 10 низководных мостов. Временно прервано сообщение с 29 населенными пунктами. Всемирная организация здоровья сообщила о выписке последнего пациента с лихорадкой Эбола в Уганде. Как пишет РИА Новости, это событие запускает 42-дневный отчет до официального завершения вспышки. Глава организации сообщил, что всего зарегистрировали 20 случаев заболевания и 2 летальных исхода. Выписка состоялась 16 июля. Теперь при отсутствии новых заражений страна сможет объявить об окончании эпидемии. И в завершении выпуска. Россия установила рекорд по закупкам косметики из Южной Кореи. В июне импорт средств по уходу и макияжу достиг 49 миллионов долларов, что на 78% превышает прошлогодний показатель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на таможню Кореи. Эта сумма стала историческим максимумом с 2000 года. Благодаря такому объему Россия вошла в пятерку крупнейших покупателей корейской косметики, уступив лишь США, Китаю, Японии и Гонконгу. На этом пока все. До встречи в эфире. В следующем часе.
2: Радио «Пурга».

0: Проснулись? Нет?
1: А Перепелкина уже щебечет.
0: Арина Перепелкина.
2: Да, это все еще я, и 9 утра уже на часах студийных, 7 минута, пятница, 17 июля. Как же здорово вспоминать слово, которое называется пятницей. И снова здравствуйте. Конечно же, если вы включили самое теплое радио на самом холодном направлении, то это мы, радио Пурга, и на часах то самое время, когда нужно вспомнить про праздник. Душевный праздник, сегодня день дарения подарков, между прочим, да, не Новый год, но в этот день, говорят, принято делиться с окружающими душевным теплом и хорошим настроением. Этим я и занимаюсь. Поделиться любовью и частичкой души можно во время звонка близкому человеку, угостив коллег личным приготовленным пирогом и даже, внимание, погладив домашнего питомца соседей. Ну а знаком особого внимания и расположения, конечно же, является просто подарок какой-нибудь физический. Так что, друзья, прекрасный повод позвонить маме просто так, обнять коллегу по возможности с его согласия, купить себе тот самый кофе, о котором мечтали всю неделю. Вы тоже достойны подарка. И помните, лучший подарок – это внимание. А второй по популярности – все-таки тортик. Конечно же, самое главное, чтобы день принес вам столько же радости, сколько вы подарите другим, и даже чуточку больше. Ну, а я вам подарю прямо сейчас то, что должно порадовать многих и удивит нас природа-матушка. Впереди сведения от гидрометцентра.
3: Погода на радио «Пурга».
2: В Билибино сегодня ожидается от 16 до 23 тепла, переменная облачность без дождя. В Певеке плюс 11, плюс 14, ясная погода. В Эгвикиноте 11-17 тепла, значительная облачность, временами слабый дождь. В Беринговском 10-16 со знаком плюс, облачно с прояснениями, без осадков. Проведение 9-12, тепла, облачная погода, к вечеру ожидается дождь в Лавренде. Временами небольшие осадки, значительная облачность, а за окном плюс 5, плюс 7. В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 12-16 градусов тепла, прямо сейчас за окном плюс 14, ощущается как плюс 12.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: что-то случилось, или одно из двух.
1: Впрочем, это уже совсем другая история.
0: Ничего не понимаю.
2: Исторический пассаж.
3: Ну что, сейчас, я уверена, вы во всем разберетесь, потому что я вам расскажу самый гениальный и самый злобный бизнес-план за всю историю человечества. Все думают, что сахарную вату изобрел какой-нибудь добрый дедушка-кондитер на ярмарке. Но нет, друзья, ее изобрели три стоматолога. А теперь, я думаю, у вас в голове уже рисуется картинка. В 1897 году Джеймс Моррисон, Джон Уитсон и Томас Бреттон, это именно те три дантиста, придумали и построили первую машину для приготовления сахарной ваты. Потом они целых 12 лет были самыми популярными продавцами сахарной ваты на всех ярмарках США. А параллельно у них была самая загруженная стоматологическая клиника во всем штате. Буквально утром они продавали вам продукт, который разрушает зубы, а вечером средства для лечения этих зубов. Абсолютно, мне кажется, идеальная вертикальная интеграция. Самое смешное, на первой всемирной выставке они продали 68 тысяч порций сахарной ваты по 5 центов за порцию. И пломба в их клинике тоже стоила ровно 5 центов. Так что, друзья, прошло 127 лет, но никто и никогда больше не смог придумать бизнес-план более идеальный и более злобный, чем у этих трех дантистов, которые изобрели сахарную вату. Хотя, может быть, мы просто еще эту историю не знаем.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ну что, настало время поиграть, тем более, что интернет заработал, теперь можно делать это максимально быстро и опережать всех. Но не отменяем главное правило, писать можно даже через сообщение на номер 924-789-2222. Приложения все те же, Telegram, Макс, что удобнее, туда и пишите. Мы есть, кстати, теперь и в Максе, так что кому хочется найти нашу группу, ищите «Радио Пурга» и обязательно найдете. Ну или «Пурга Радио», сейчас посмотрю на всякий случай, чтобы не путаться. А то бывает иногда с утра не проснется мозг и начинает зачем-то что-то не то говорить. Да, max.ru, «Пурга Радио», слитно. И обязательно наткнетесь на нашу страничку. А теперь возвращаемся к викторине. Пишем на номер, который я вам уже назвала, 924-789-2222, правильный ответ на вопрос, который окунет в историю последнего героя. Кто из знаменитостей никогда не вел легендарное шоу «Последние герои»? Вот какой у меня сегодня для вас вопрос. Варианты ответов: Александр Домогаров, Ксения Собчак, Дмитрий Певцов, Владимир Пресняков. Вспоминаем те самые вечера у телевизора, необитаемый остров, интриги, факелы. Кто-то из этой четверки на остров так и не приехал. Вопрос, кто именно? Свои ответы присылайте в Макс, Телеграм или просто сообщением. Первый, кто ответит правильно, получит от нас приятный подарок и порцию утренней славы в эфире «Радио Пурга». Думаем, вспоминаем, пишем, и я жду ваших ответов.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

0: все-таки нет неправильных ответов, и меня это радует, потому что все ответили правильно. Да, Владимир Пресняков никогда не вел последнего героя. Я тут сразу же вспомнила, что ведущим шоу в разные сезоны были, во-первых, самые первые, это Сергей Бодров-младший, 2001 год был, Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Владимир Меньшов, Александр Домогаров, Ксения Собчак и Яна Троянова в 2020 году. Ну и да, никогда не появлялся Пресняков, он все-таки больше по музыкальной части, я так думаю. Так что вы все правильно ответили. Есть у нас правильно ответившая первая, Жанна. Ей отправляет сообщение, где и как она может забрать подарок. Естественно, аплодисменты. Остальным предлагаю не расстраиваться, потому что в следующем часе будет еще одна викторина, и даже в 11 будет викторина. Поэтому все самое интересное впереди. Будьте с нами.
1: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Там Кеймара и его вечный хит «Fan Like You», песня, в которой ливанско-канадский красавчик признается, ищет девушку, которая подарит ему все, чего он хочет. Скромненько, так сказать, но со вкусом. Кстати, вышла композиция еще в 2004 году. С тех пор ее крутили, кажется, во всех клубах планеты, от Парижа до Певека. Буквально ворвался в чарты, смешав R&B, хип-хоп, французский язык. Получилось настолько цепляюще, что мы до сих пор, друзья, представляете, подпеваем даже не всегда понимая, о чем именно поем. Но согласитесь, звучит красиво, и это главное. На часах 9.52, почти 53, за окном замечательное утро. Плавно переходим от парня, который ищет идеальную девушку, к девушке, которая сама себе тот еще персонаж, потому что сейчас в эфире будет Билли Айлиш, ее взрывной хит, от которого, мне кажется, мурашки всегда, даже когда вы его не помните.
1: Чуть свет, она уж на ногах. Перепел.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Промышленный вылов гольца на Чукотке увеличили на 5 тонн. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, компания «Чукотопторг» сможет добыть дополнительный объем рыбы на участке номер 1 в западно-береговоморской зоне. Такое решение приняла окружная комиссия по регулированию промысла. Ранее предприятию разрешили выловить 18 тонн гольца. С учетом новой нормы объем достигнет 23 тонн. В комитете по рыболовству пояснили, что решение опирается на данные ученых. На участке уже освоено более 87% объема, который был выделен первоначально. А динамика промысла остается положительной. Для традиционного рыболовства коренных жителей в той же зоне предусмотрено свыше 86 тонн гольца. В ведомстве отметили, что число заявок от жителей на эту путину выросло до 2447. Это на 6% больше, чем в прошлом году. В Певеке заработала новая торговая точка предприятия ЧТК. Как сообщили в администрации муниципалитета, временный магазин разместили на улице Южной, в помещении спортивного зала «Витязь». Площадку открыли вместо торгового объекта на Пугачева, который закрыли после пожара. Сейчас здание готовят к капитальному ремонту. В новом магазине уже продают социально значимые продукты и товары первой необходимости по доступным ценам. Это позволит сохранить снабжение жителей ближайших домов на время восстановительных работ. Пока ассортимент ограничен, однако его планируют постепенно расширять. Дополнительные товары появятся на полках после прибытия в город новых партий продовольствия. В Москве третий раз за неделю загорелся трамвай с пассажирами. Как пишет ТАСС, утром 16 июля на Бауманской улице вспыхнула крыша вагона Т2. Аналогичный случай там же произошел 11 июля. Водитель остановил транспорт и эвакуировал людей. После устранения задымления состав убрали с линии. Причину установит комиссия и производитель «Трансмашхолдинг». В Дептрансе подчеркнули, что трамвай прошел все проверки перед выходом. Ранее 10 июля вагон Т1 горел у метро «Сокольники». Департамент анонсировал проверку проблемной серии. С 1 августа туристы смогут въезжать в Египет по электронной визе. На первом этапе она действует только в аэропорту Каира. Позже сервис заработает в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, пишет РИА Новости. Оформить документ можно через официальный портал или мобильное приложение. После анкеты и оплаты выдается QR-код для паспортного контроля. В аэропорту также установят киоски самообслуживания для ускорения процедуры в пиковые часы. И в завершении выпуска. Краснокнижный крещет успешно адаптировался к арктической инфраструктуре на Ямале. Об этом пишет российская газета. Завершившаяся орнитологическая экспедиция обнаружила более 20 птенцов этого редкого сокола на мостах Северной железной дороги. Птицы гнездятся в старых постройках воронов на опорах, в том числе на участке Обская-Карская. В мае ученые зафиксировали на 40% больше гнезд, чем за предыдущие 9 лет наблюдений. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: бы не они, то, может быть, мы были бы втроем, а в студии мы вдвоем, потому что, друзья, с этого самого момента я, Арина Перепелкина, не одна. Ко мне присоединяется очередной стажер, студентка Питерского института кино и телевидения Катя Макаренко. Катя, доброе утро.
1: Всем привет.
0: Отлично, Катя, я, конечно же, приветствую тебя в эфире теперь уже моем утреннем. Надеюсь, не будут скучать по Полине Новинской наши слушатели, а ты получишь большое удовольствие от работы с утра. Кстати, сегодня день укоренившихся традиций. У нас есть такая традиция, мы каждое лето теперь приглашаем студентов к нам на практику. Вот расскажи, что самое интересное за вот эти вот неделю, которую ты находишься на Чукотке, с тобой случилось? Самое интересное.
1: Я пытаюсь запомнить все. Мне все очень нравится. И каждый день я для себя открываю что-то новое. Мы с Полиной решили, что мы будем каждый день открывать для себя новые места. Поэтому мы аккуратненько ходим по Анадырю и говорим: о, мы здесь еще не были, и заходим в новое место.
0: Так что, друзья, если увидите беленькую и черненькую, аккуратнее расскажите им что-нибудь, но не трогайте, не обижайте, потому что они наши. Ну и было ли что-нибудь необычное, что поразило прям вот...
1: Я вспоминаю души. С теплом День рыбака. Меня очень впечатлил этот день.
0: Ну, о нем мы уже знаем практически все события. Надеюсь, на этих выходных, когда будет фестиваль, у тебя будет еще больше эмоций, и ты на следующей неделе ими будешь делиться в эфире. А пока предлагаю поделиться с нашими слушателями прогнозом от Гидрометцентра.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня ожидается от 16 до 23 градусов тепла, переменная облачность без дождя.
0: В Певеке от плюс 14 до плюс 11 к вечеру, но весь день ясная погода.
1: В Эгвикиноте от 17 до 11 градусов тепла, значительная облачность, временами слабый дождь.
0: В Беринговском без осадков, облачно с прояснениями, за окном 16-10 со знаком плюс.
1: Проведение 9-12 градусов тепла, облачно, к вечеру дождь.
0: В Лаврентии временами небольшие осадки, значительная облачность в течение всего дня. И за окном от 5 до 7 со знаком плюс.
1: А в Анадыре облачно с прояснениями, без дождя. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 6-12 градусов тепла. Сейчас за окном 14, но ощущается как 11 градусов.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Начните свой бизнес. Пройдите очное обучение по федеральной программе «Свой бизнес» 21 по 25 июля в Анадыре. Вас ждет 5-дневный интенсив по основам предпринимательства с практической работой над собственными бизнес-идеями. В программе «Основы ведения бизнеса», «Разработка собственного бизнес-проекта», «Работа с наставниками и экспертами», «Меры господдержки», «Гранты», «Льготные займы» и «Инструменты финансирования». К обучению приглашаем участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Регистрироваться и оставлять заявку на обучение можно в центре «Мой бизнес» по телефонам 8 820 10 800 или 6 31 09.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2 80 11.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ну что, самое время поиграть, и играть мы сегодня будем вместе с Катей Макаренко.
2: Да.
1: Катя готова задать вам вопрос, но сначала мы напомним, как с нами связаться и как с нами играть.
2: Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно написать на номер 924-789-2222. Нужно писать в Макс или Телеграм Радио Пурга и Телеграм Пурга Радио.
1: Отлично.
2: Итак.
1: Ну, только туда писать не надо, надо на номер писать.
2: На номер писать, да.
1: На номер через именно Телеграм, так. Через Макс 924-789-2222. В канал нам писать не надо.
2: Хорошо.
1: Так, вопрос, да, какой будет?
2: Итак, вопрос у нас чисто петербургский. В компанию петербуржцев затесался турист. Что же он скажет? Первый вариант ответа: подожду тебя в парадной. Либо вариант Б: куплю шаверму. Вариант В: отойди от поребрика. Вариант Г: подай мне батон.
1: То есть нужно выяснить, я бы так сказала, все были петербуржцы, а один турист. И нужно угадать, какую фразу сказал турист.
2: Да, именно так.
1: Ну что, друзья, выбирайте, какую из этих фраз сказал турист, присылайте нам, кто первый пришлет, получит от нас подарок.
2: Я, кстати, Арин, хочу тебя еще проверить,
1: да?
2: На знание Петербурга.
1: Ну давай, посмотрим.
2: Тот же турист получает сообщение: захвати бадлон, купи куру и встретимся в парадной.
1: Боже мой, что это такое?
2: Нужно определить, какое слово в этом предложении обозначает одежду. Кура, поребрик, бадлон или парадная.
1: Ну, методом исключения, потому что парадную я знаю, куру тоже, понятно, кто это. Вот слово «бадлон» мне незнакомо, и я думаю, что этот вариант будет правильным.
2: Да, ты права. Может показаться сначала, что парадная одежда, но нет. Одежда – это бадлон, это водолазка.
1: Огось, как интересно. Да, теперь буду знать. Интересное слово «бадлон». Теперь, если мне предложат в магазине питерском бадлон, я буду понимать, о чем речь.
2: У меня есть еще вопрос.
1: Да? Опять на мне будешь экспериментировать?
2: Да, хочу тебя проверить.
1: Ну, давай еще. Может быть, наши слушатели тоже захотят ответить на этот вопрос.
2: Тот же самый турист уже привык к городу, выучил, что такое поребрик и бадлон. И вдруг петербургский друг говорит: а ну-ка, забрось стакан в пухто. Это куда он забросит свой стакан? Или в бутылку?
1: Пухто. Ну, в горло стакан можно, наверное, а это в стену, не знаю, в мусорку.
2: Что такое пухто?
1: Не знаю, мусорка.
2: Да, ты права, абсолютно. Да? Пухто – это аббревиатура, которая расшифровывается как пункт утилизации и хранения твердых отходов.
1: А, теперь это так в мусорке у нас.
2: Да, вот так.
1: Это
2: интересно.
1: Так прилично в Петербурге мусорки называют.
2: Только там так и ходим и называем мусорку пухту.
1: Ну, буду теперь знать. Спасибо большое. Давай вернемся к нашему первому вопросу. Вариант ответа правильный какой по счету был?
2: Вариант правильный по счету Г, четвертый.
1: И
2: это вариант булка, батон. Батон – это неправильное слово. В Питере говорят булка.
1: Итак, надо было прислать правильный ответ четвертый. Я вот смотрю, кто у нас первый ответил. У нас, кстати, шаверма была. Куплю шаверму. Нет, мне кажется, шаверма – это все-таки питерский диалект. Вячеслав тоже предложил второй вариант, что у нас был.
2: Интересно.
1: Второй вариант какой был?
2: Шаверма.
1: Тоже
2: купи
1: шаверма.
2: Шаверму.
1: Видишь, все думают, что только шаверма может сказать приезжий. Нет, друзья, это все на самом деле были питерские диалекты. И только вот с батоном мы определились. Есть у нас человек, который знает питерские диалекты. Константину отправляет сообщение, где и как он может забрать свой подарок. Естественно, аплодисменты. Ну, а мы от батонов переходим к музыке.

0: всегда одно.
1: Гравицапа – это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку вселенной за 5 секунд.
2: Глубокие познания.
3: Ну что, окунаемся в глубину и узнаем. А сегодня 17 июля, напомню, интересная дата. День рождения у мультфильма «Желтая подводная лодка» по мотивам песен «The Beatles». Ты смотрела?
4: Конечно, я не могла не смотреть.
3: Этот интересный психоделический мультик.
4: Да, было такое дело.
3: И мне, кстати, кажется, что это один из самых необычных музыкальных мультфильмов в истории. Вот немножко по сюжету расскажу. Знаменитая четверка отправляется из Ливерпуля в Пипперленд, чтобы спасти его жителей от засилья злых монстров. Но самое интересное, что его создатели не просто взяли песни группы и добавили к ним картинки, а каждая композиция стала отдельным миром со своими героями, цветами и настроением. Вот такая вот история. И кажется, именно поэтому мультфильм не только устраивает уже почти 60 лет своих зрителей, но он показал, что музыку можно не только слушать, но и видеть.
4: Смотреть, да. Вообще, самое интересное, тут возникает стойкое ощущение дежавю, потому что где-то приблизительно в это же время, там, ну, уже спустя после выхода «Желтой подводной лодки», у нас в стране, в нашей отечественной, выходит тоже фильм, мультфильм под названием «Голубой щенок».
3: Как интересно.
4: Параллели удивительные. Там, если желтая лодка спасает мир от синих злодеев, у нас голубой щенок, которого не принимают за его цвет, ищет друзей и побеждает злого пирата.
3: Вот как.
4: Вот. Там музыка как оружие против серости и запретов. У нас это песни Гладкова на стихи Энтина, которые до сих пор поет вся страна. Голубой-голубой, мы хотим играть с тобой. Вот. Попытаюсь вспомнить, дальше не помню.
3: Классно.
4: Мне там больше всего нравилось про «я пила-пила-пила, я всех тут запилю» и так далее. Вот это, мне кажется, идеальный вообще контраст. Яркая палитра, музыка спасает мир, а доброта побеждает злобу и там, и там. Поэтому у меня вот ассоциации всегда такие были.
3: Я вот вспомнила «Бременских музыкантов». Там классно тоже, что каждая песня имеет свое визуальное воплощение. Ну и кажется, мы до сих пор видим перед глазами всех животных этого мультфильма с гитарами.
4: Ну вот. Да, тоже песня «Дружба» сильнее любой серости.
3: Я, честно, часто представляю конкретные сюжеты под песни. Мне всегда хочется посмотреть, как они бы выглядели в реальной жизни, их физическое воплощение. И вообще получается, что у каждого человека свое видение музыки. В голове каждый представляет ее по-своему. Анимация как раз дает возможность показать то, что невозможно снять на камеру. Ну, например, как выглядит счастье, воспоминания, или как выглядит огромная синяя перчатка, как в желтой подводной лодке. Ну и, кстати, заняться анимацией любимой песни, мне кажется, может любой человек, у которого есть желание. Потому что вот мультфильм «Желтая подводная лодка» нарисовал художник, который до этого никогда не занимался мультипликацией. Вот такой интересный факт.
4: Ну, то есть любой слушатель наш может взять и придумать какую-нибудь историю.
3: Да, в целом, да. А получилось вот у художника узнаваемо, интересно и ярко, так что до сих пор помнятся картинки из этого мультфильма. Да и вообще из любимых альбомов, подборок песен можно делать целые сюжеты. Вот в «Желтой подводной лодке» как раз песни «Битлз» использовались только как подкрепление общей истории, как бы, ну, вытекали из нее. Можно переставить их местами в целом, придумать другой сюжет, и будет совершенно другой мир. Вот, Арин, если бы ты выбрала песню, для которой можно нарисовать мультфильм, какую бы ты песню выбрала?
4: Ну, наверное, я одну не выбрала, но у меня есть исполнитель, которого я люблю. Это певица Pink, и, наверное, я бы использовала ее песни, они у нее очень яркие. Угу. Была бы такая история, где жила-была девочка по имени Алекс, которой все вокруг говорили, что она какая-то не такая, слишком громкая, слишком смелая, слишком розовая. И, устав от серых будней, она запрыгивает на свой мотоцикл под песню, там, например, «So What», и мчится навстречу приключениям. Потом она встречает каких-нибудь друзей-изгоев, вместе с которыми под рейс Йо Глэс устраивает концерт, как у бременских музыкантов. Ну и финальные титры, конечно же, под «Just Give Me a Reason», потому что даже у самого дерзкого супергероя должно быть доброе сердце. Вот такой вот
3: мультфильм
4: я бы сделала.
3: Очень классно. Я напомню, кстати, что у «Желтой подводной лодки» возрастная категория 0+, можно смотреть со своими детьми и слушать песни «The Beatles».
4: В нашем эфире.
2: Глубокие

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие считают акул просто неуязвимыми созданиями, настоящими королями океанов, которым не страшны болезни и недуги. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка разберемся, откуда взялось это убеждение и как обстоят дела с их здоровьем. Оказывается, акулы действительно удивительные существа. Их иммунная система обладает потрясающей эффективностью. У них быстрее заживают раны, они устойчивы к многим инфекциям и даже могут противостоять воздействию загрязненной воды. Кроме того, на их коже растут зубчатые чешуйки, которые препятствуют размножению паразитов и защищают их от повреждений. Все эти факторы создают иллюзию, что акулы практически неуязвимы и не подвластны болезням. Однако акулы, как и все живые существа, все-таки подвержены ряду заболеваний. Они могут страдать от инфекций, грибков, паразитов и даже рака, хотя он встречается в них гораздо реже, чем у других животных.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: что, Бахти и Лок-Док с композицией каждую пятницу. Каждую пятницу хорошо, что они у нас не появляются, зато и не каждую пятницу у нас появляются новые люди. В эфире Арина Перепелкина.
1: И Катя Макаренко.
0: Мы вернемся к вам в следующем часе обязательно. Пока предлагаю насладиться группой Бонни М. Чуть позже будет Питбуль и Джона Райан. И Мия Бойко поставит точку в этом часе для тех, кому важно. 10:51 на часах студийных. Вы все еще слушаете радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Семейный гастрономический фестиваль состоится в проведении. Кулинарный праздник «Ухафест» пройдет 18 июля на Ясной Поляне. Как сообщили муниципальные власти, центральным событием станет приготовление ухи по традиционному русскому рецепту. Для посетителей также организуют музыкальную программу, танцы, игры и викторины. На творческих площадках пройдут мастер-классы и пленэр, где участники смогут создать собственные работы. Площадка рассчитана как на взрослых, так и на семьи с детьми. Для жителей проведения предусмотрен бесплатный трансфер. Автобус отправится без четверти 12 от поликлиники в обратный путь с места проведения. Он выйдет в 3 часа дня. «Ухафест» станет частью проекта «Культурные выходные». Организатором выступает Центр культуры и досуга Провиденского муниципального округа. Посетить мероприятие могут все желающие без возрастных ограничений. Следственный комитет расследует аварию с вахтовым автобусом под Билибино. Уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором пострадали сотрудники арктической строительной компании. Авария произошла 8 июля на дороге из Билибино в Певек. По версии следствия, водитель не справился с управлением. Машина опрокинулась и съехала в кювет. Травмы получили 14 человек. Погибших нет. Следователи проверяют техническое состояние транспорта, действия водителя и соблюдение правил перевозки работников. Сейчас в районной больнице остаются 10 мужчин. Россияне получили возможность оспорить архивную кадастровую стоимость недвижимости и пересчитать налоги за прошлые периоды. Новшество стало возможным благодаря постановлению Конституционного суда от 14 июля, пишет Интерфакс. Ранее на пересмотр отводилось всего полгода, а налоговое уведомление приходило уже после истечения этого срока. Теперь заявление можно подать в течение года с момента, когда собственник узнал о налоговых последствиях. Перерасчета хватит 3 предшествующих года, а излишне уплаченный налог подлежит возврату. Для оспаривания достаточно сверить выписку из Единого государственного реестра недвижимости с рыночными ценами и заказать отчет оценщика. Товарооборот России и Китая за 25 лет вырос в 30 раз. Третий год подряд он превышает 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС. Китай остается главным торговым партнером России с 2010 года, а наша страна входит в пятерку основных контрагентов КНР. Расчеты почти полностью переведены в нацвалюты. Доля доллара и евро стала минимальной. Лавров отметил лидерство России по поставкам нефти и газа, а также развитие партнерства в атомной, космической и транспортной сферах. И в завершении выпуска. В США преступник украл котенка и отправился с ним грабить банк. Как пишет российская газета, инцидент произошел в городе Белтсвилл, штата Мэриленд. Злоумышленник открыл ключом вольер в зоомагазине и забрал трехмесячную магнолию. Затем он вошел в соседнее отделение банка, отдал котенка сотруднице и предъявил записку с требованием денег. Прибывшая полиция задержала мужчину на месте. Работники магазина рассказали, что в течение 2 недель он почти ежедневно навещал животное. Магнолия не пострадала и теперь ищет законопослушного владельца с добрым сердцем. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

0: надеюсь, не зря мы тут сидим в студии радиопрограмм.
1: Катя Макаренко.
0: Арина Перепелкина. Да, и у нас продолжается пятница. Сколько на часах время, кстати?
1: На часах 11.07.
0: У меня почему-то тут пропали часы, поэтому спасибо, что подсказала, друзья. 11.07, значит, все самое интересное впереди. Не переключайтесь, в этом часе мы поиграем в викторину «Езда по правилам». Будьте готовы получить свои бесплатные литры бензина, ценный самый продукт на сегодняшний день. Ну и, конечно же, проверить свои знания, которые, может быть, подзабылись о правилах дорожного движения. И еще что у нас в этом часе? Мы обязательно еще что-нибудь обсудим. Пока предлагаю вспомнить прогноз от гидрометцентра.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня ожидается 16-23 тепла, переменная облачность без дождя.
1: В Певеке 14 плюс 11 тепла, ясная погода.
0: В Эквикиноте 11-17 тепла, значительная облачность, временами слабый дождь.
1: В Беринговском плюс 16 плюс 10 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков.
0: В Провидение 9-12 тепла, облачно, к вечеру ожидается дождь.
1: В Лаврентия плюс 7, плюс 5 градусов тепла, значительная облачность, временами небольшие осадки.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, осадки уже не ожидаются. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днем 12-16 градусов тепла, прямо сейчас за окном плюс 14.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Твое радио. Радио Бурка.

0: Ну что, друзья, надеюсь, вы зарядились под Perfecto All Stars. И я вам даже больше скажу, я настолько зарядилась, что решила зарядить еще раз всех тех, кто пропустил утреннюю зарядку. Потому что если вы думали, что уже знаете все о безумствах фитнес-индустрии, держитесь крепче за что-нибудь. Ну, за чашку кофе, например. Потому что интернет придумал новый вид кардио, и он, кажется, официально отменяет спортзалы. Тренировка по мотивам Subway Surfers. Представляете, друзья,
1: появилась.
0: Для тех, кто в танке, кто не знает, что это такое. Subway Surfers — это такая культовая мобильная игра, которая уже больше 10 лет, и в нее, между прочим, играли миллиарды человек по всему миру. Суть простая. Ваш герой, веселый подросток с баллончиком краски, убегает по рельсам метро от сердитого контролера с собакой. По сути, нужно перепрыгивать поезда, уклоняться от препятствий, подныривать под шлагбаумы и собирать монетки. Дорожка бежит бесконечно, скорость растет, оторваться невозможно. Так вот, кто-то очень изобретательный решил, а зачем сидеть с телефоном, если можно встать и повторить все это ногами. Схема гениальная. Мне кажется, это просто удивительно. Кать, какие ощущения?
1: У меня уже сейчас желание скорее встать и начать эту тренировку. Мне очень сильно понравилось.
0: Да, полчаса такого, и вы, во-первых, вспотеете, во-вторых, разомнетесь, и, в-третьих, окончательно убедите соседей снизу, что у вас все в порядке.
1: Но кардио уже закрыто. 10 тысяч шагов можно нашагать так.
0: Да, и никакого абонемента, никакого тренера, никакого чувства вины. Только вы, телефон, внутренний ребенок, которому, наконец, доверили сделать те самые движения, о которых мечтали. Друзья, не увлекайтесь, потому что, действительно, иногда некоторые увлекаются, забывают, что есть соседи снизу. Им тоже тяжело все это слушать. Надеюсь, не так тяжело, как эфир «Радио Пурга».

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: chick. Гороскоп в ретроградном Меркурии.
1: Овны, вечер пятницы создан для приключений. Не стройте планов, пусть жизнь вас удивит.
2: Тельцы, завершите все дела до обеда, потому что после двух ваша продуктивность уйдет на законный отдых.
1: Близнецы, сегодня вы душа любой компании. Готовьтесь к звонкам с предложениями куда-нибудь сходить.
2: Раки, лучший отдых для вас сегодня — смена обстановки. Даже поездка за город будет целебной.
1: Львы, пятница принесет хорошие новости издалека. Возможны приятные известия от родственников.
2: Дева, отключите внутреннего критика. Сегодня можно ошибаться, лениться и просто радоваться жизни.
1: Весы. Звезды советуют заняться творчеством. Рисуйте, пойте, готовьте, выпускайте вдохновение наружу.
2: Скорпионы. День страсти и ярких эмоций, поэтому будьте готовы к тому, что искры полетят во все стороны.
1: Стрельцы, не засиживайтесь в офисе. Чем раньше вы его покинете, тем круче пройдут выходные.
2: Козероги, вы сегодня образец спокойствия. Ваша уверенность передастся всем окружающим.
1: Водолеи, вечер пятницы идеально подходит для встреч с друзьями детства. Ностальгия будет приятной.
2: Рыбы, просто расслабьтесь. Все, что должно произойти, произойдет наилучшим способом. И смотрите, звезды сегодня в режиме лайт. Все получится само собой, если не мешать, если помнить, что все зависит только от вас.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио Бурга.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Среди истинных ценительниц прекрасного хорошим тоном считается оставлять после себя легкий шлейф редкого аромата. На прилавке магазина, торгующего парфюмерией сегмента масс-маркет, такого, увы, не найти. Нужно знать места, которые специализируются на нишевой парфюмерии. Информацию о таких духах вы не найдете ни в рекламе, ни в глянце. Истинные ценители изысканных духов сами следят за их появлением. Кстати, стоимость флакончика с таким ароматом порой сопоставима с ценой на редкие произведения искусства. Все дело в том, что парфюм выпускают ограниченным тиражом, а в состав входят натуральные ингредиенты. Например, за цветами апельсинового дерева парфюмер, скорее всего, поедет в Тунис или Марокко, а за пионами – в Англию. А для придания особой пикантности гуру может добавить в композицию нотку мха, который будет собирать в дождливую погоду, потому что от влаги растение приобретет теплый аромат. Кстати говоря, до 20 века дамы душились исключительно тем, что мы сейчас называем нишевой парфюмерией. В ход шли только натуральные компоненты, потому что синтетику еще просто не придумали. А вот в 20 веке искусственные ингредиенты захватили ароматный рынок. Начало этому достижению положил знаменитый Поль Пуаре, который воспользовался достижениями химии и начал составлять ароматы из синтетических веществ. Само собой, они изготавливались быстрее и оттого стоили дешевле. Тогда в большом почете были искусственно созданные ароматы розы, жасмина и бергамота. Ну а в наше время композиции нишевых духов так неожиданно, что повергает в шок. По этим ароматам можно либо сходить с ума, либо их ненавидеть, но равнодушными они не оставят никого. Территория женщин.

0: Вот это заряд с утра. Это была Зиверт и ее бодрящая Wake Up, песня-будильник для всех, кто еще раздумывает, вставать ему сегодня или нет.
1: Ну и да, вас будили сегодня Катя Макаренко
0: и Арина Перепелкина.
1: Знаешь, Кать, Wake Up вообще идеальный трек для сегодняшнего момента, потому что у меня есть небольшая новость. На часах 11:54, это мой последний эфир перед отпуском.
0: Ой, Арина, признавайся, куда ты пропадаешь?
1: Конечно же, ловить остатки солнца, лета и немного тишины. Друзья, желаю вам провести этот остаток лета ярко, вкусно, успейте искупаться, покупаться где-нибудь, наесться ягод, если получится, и сделать ту самую сумасшедшую фотографию, которую зимой будете показывать со словами «А помнишь?». Ну и да, услышимся обязательно осенью.
0: Арина, отдыхай за нас всех. Мы продолжаем, раз уж речь про полеты и второе дыхание, встречайте трек «Феникс». Взлетаем на радио «Пурга».